Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье 7 часов утра. В ритме города.
1: Доброе утро, друзья! Пятница у нас с вами на календаре, 14 августа, день, когда даже будильник звучит как «Ура! Ура! Почти выходные!» Пусть все складывается отлично, делай громче с Олей Шоу.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай! Острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
1: Ну как там оно? Как оно? Давай просыпайся, человек, человек, дорогой мой. Заходи в группу утреннего шоу, Солями Шоу. Заходи в мой канал в Макс, Эдуард Кузнецов. Начинается утренняя пятничная перекличка. И пусть утро сегодня будет добрым, приятным и хорошим. Давайте начинать, друзья мои. Сегодня играем, как обычно, в пятницу. И сегодня в качестве главного приза будильник от Солями Шоу. Будильник от радио Соль ФМ, соответственно. Ну и новая рубрика «Пятничный челлендж». Он начнется уже в третьем часе нашей сегодняшней программы. Всем бодрого утра. Давайте будем, друзья, дарить друг другу хорошие слова. Начинает у нас сегодня Леонид, квест-ферма Лео. Здрасте, доброе утро. Привет огромный всему Пермскому краю. Холодно! Ну, холодно-то я сказал, что сегодня как-то реально вышел на улицу. И влажность, что ли, другая. Вчера тоже 13 градусов в Перми было, но не казалось так прохладно. Сегодня прям хочется кофту чуть выше застегнуть просто-напросто, потому что реально какой-то такой бодрящий момент в погоде присутствует. Ну, сегодня вроде до 20, а вот в Пермском крае выходные уже дождики ожидаются, там 16-15 градусов, завтра еще 20, а потом вот с воскресенья и в начале следующей недели уже такое похолодание достаточно заметное. Стрелки показывают 15 градусов в Краснодарском крае, но в задумчивости Леонид в эту самую минуту думает, что будет жара еще. Жара еще будет. Ну, конечно, Краснодарский край, там хорошо, там здорово, там круто, там жарко. Соликамск, привет! Ивашка всем передает в эту самую минуту. 15 градусов, сырые противники. В Соликамске уже дожди идут. Не забудь, пишет, помахать Соликамску. Машу рукой, друзья. Смотрите прямую видеотрансляцию. Ссылка есть в моем канале Макс. Можно красиво провалиться, уйти и посмотреть, что там происходит. Есть точно так же ссылка и закрепленное сообщение в группе Солями Шоу. В группе утреннего шоу, соответственно. Так, далее давайте почитаем, чего у нас тут во ВКонтакте происходит. Всем еще раз привет огромный, доброго утра. Андрей пишет: услышал очень интересное выражение. Виски стоят дешевле психолога. А выслушать вас может и собака. Всех с пятницей поздравляет. Андрей отправляется на картошку. Да ладно, уже пора, что ли? В Казахстане уже картошка созрела. Можно копать. Я думал, что еще... Но в Пермском крае это точно вся эта история начнется через неделю с выкапыванием картошки, чтобы успеть, наверное, к Дню знаний, к 1 сентября. Объект у Андрея просто сдан до вторника, до выходных. И вот сегодня отправляется на это великое дело. Накопание картошки. Антошка, пойдем копать картошку. 19 градусов в Степногорске, днем 30. Сегодня уверенная переменная облачность. Ну, вот такая, друзья, погода в Казахстане. Мариэл, здрасте. Вот уже и холодает непосредственно в Мариэл. Или 9 днем сегодня, ребята. Еле-еле 11 облачная погода. А завтра придут дожди на эту самую территорию. Нина продолжает выкладывать фотографии своих курочек, которые на газоне в настоящий момент чего-то там ищут в траве. Выглядит здорово. Кстати, друзья, сегодня же у нас Медовый Спас. Я всех поздравляю с этим событием. Для россиян, наверное, важно, потому что это значимый религиозный праздник, который приходится как раз на 14 августа. Ну и понятно, что 14 августа соты в ульях наполнены, пасечники начинают сбор меда. Такая история. После праздничной утренней службы мед в церкви освещают, соответственно, и прихожанам разрешено пробовать этот самый освященный мед. Также принято раньше было щедро угощать этим натуральным лакомством бедных людей, причем реально щедро угощали. Так, Красновишерск, привет, Оля, доброе утро, всем хорошего дня, настроение хорошее. У Ольги в Красновишерске уверенное 15, но идет дождь при этом, вот как-то так. Днем сегодня до 19 градусов во вторую половину после 15.00 по Олиному скриншоту должно выглянуть солнце. Друзья, всем отличной пятницы! Давайте, давайте! Заходите, пишите, с удовольствием читаю все ваши сообщения. Мой канал ВМАКС Эдуард Кузнецов, это самый быстрый способ написать и быстрый способ, чтобы это сообщение было прочитано. Пока же всех приглашаю на заряд.
0: На заряд!

0: продолжаем программу, друзья, утренняя перекличка. Пермь на связи, железнодорожный. Привет, Зося, доброе утро. Привет огромный Сергею и Анюте. Отправляю всем отличного настроения. Пермь в тумане. Зося, ну это с вашей стороны, со стороны железнодорожного. В индустриальном районе тумана нет от слова совсем. Вот можно посмотреть мою запись. Она сделана реально 45 минут назад. Чуть-чуть, может быть, небольшая дымка присутствует, но все прям, чтоб в тумане, как ежики, знаете. Ну придет еще эта пора. Это же конец августа, начало сентября. Это вот 100%, когда просыпаешься, если на высоком этаже живешь, в моем случае это так, просыпаешься в облаке, вот это прикольно, да. Друзья, заходите, пишите, как чего, с удовольствием читаю все ваши комментарии. Еще раз, канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов называется, группа утреннего шоу ВК Сулейми Шоу, и там можно смотреть прямую видеотрансляцию из студии. Я сейчас буду придумывать слово, для сегодняшней игры, сегодня будем играть в прилагательное.
1: Из Соликамска с

0: вашего утра.
1: Продолжаем программу. Соленое шоу продолжается, друзья мои. Всем еще раз отличной пятницы. Желаю я, Эдуард Кузнецов, в соленой студии. Тут Ивашка из Соликамска пишет, видя мои светильники, которые в студии стоят у меня на колонках, соответственно. Вот, они такие разноцветные, переливаются. Ну, кто видел видеотрансляцию, да более того, я иной раз там фотографирую с ними какие-то вещи. Иван пишет, такие же хочу. Иван, могу скинуть ссылку? Куплено на Озоне, вот я даже как бы могу. 2500, что ли, стоит. Прикол в том, что они управляются Алисой. Вот это мне очень нравится. Вот кто смотрит видеотрансляцию прямо сейчас, вот смотрите. Алиса, выключи светильники. Вот и все. Вот, я последнее время подсел на эту систему «Умный дом». Вот у меня здесь увлажнитель, он Алисой управляется. И вот эти самые «Алиса, включи светильники». И эти самые светильники, соответственно. И все, вот видите, обратно заработал. Так, давайте к новостям.
0: «Однажды в России».
1: Баловаться с Алисой можно в свободное от работы время, что называется. Так, потребление самого народного продукта в России, друзья, снизилось в два раза, как говорил первый и последний президент Советского Союза. За 20 лет, давайте подумаем, что является самым народным продуктом в России. И да, это правильный ответ, конечно, хлебушка. Хлебушка. В два раза стали меньше есть. Буквально до 35 килограммов в год на человека сейчас этого самого хлеба приходится. Но я знаю людей, которые хлеб не едят от слова совсем. Есть люди, которые наоборот по старинке, но это старшее поколение, это уже из разряда моих мам и пап, которые хлеб любят и ценят, ну и бабушек и дедушек, естественно, да. Они помнят, что хлеб всему голова. А мы, мне кажется, мы перешли на подножный корм, да, то есть мы не буханками берем, не хлебом откусываем, а едим этот хлеб в виде бургеров, выпечки, сэндвичей, то есть уже готовой еды как таковой. Вот мне кажется, это с этим связано. По данным статистики, друзья, потребление хлеба в России в 2026 году уменьшилось по сравнению с 2006 в 1,8 раза и составило рекордно низкие 34 килограмма 800 граммов на человека за год. При этом по итогам прошлого года жители России в среднем употребили 23 килограмма 700 граммов пшеничного хлеба и 11 килограммов ржаного. Вот видите? То есть здесь разница. Я, конечно, подозревал о том, что батоны и... твои батоны, они же булки, да. Твои батоны и, соответственно, вот этот вот белый, что мы называем хлеб, его больше едят, нежели черный каравай. Хотя вот надо как-нибудь голосовалку устроить. Мне вот

0: по душе больше ржаной как раз хлеб, если вот выбирать. Я уже не помню, когда я последний раз... А не было... Я люблю, знаете, вот такие... Такие небольшие батоны у нас в пекарнях продают. Но опять-таки в пекарнях, да, не хлеб как таковой, но хлеб опять-таки называется, да. И с чесночком внутри, вот, знаешь, масло с чесноком, вот этот такой батончик, очень вкусная тема, вот очень. В исследовании особо подчеркивается, что в объеме потребления не включаются хлебопродукты, которые были съедены вне дома, в столовой, в кафе или в ресторане. Ну вот. Может быть, реально потребление этого самого хлеба в других формах, оно и приобрело какое-то большее значение для людей, да? Ну вот имейте в виду. Такая статистика. Кстати, друзья, из учебников истории, я вот сейчас вспоминаю, известно, что в 1913 году среднестатистический россиянин съедал около 200 килограммов хлеба в год. Это в день 550 граммов. Это булка, по сути. Булка хлеба в день. Но раньше мы чего помним-то? Раньше... Пошел куда-нибудь на речку рыбачить, хлебушка с собой взял, даже в туесок положил, там, я еще, как сейчас помню, 1913-й, в туесок положил и пошел, значит, вот с этим хлебом. Идешь по дороге, там, краюшку, ешь, ломоть, краюшка, какие замечательные слова есть вокруг этого самого хлеба. Отломил его себе, идешь, жуешь, песни поешь, по сторонам смотришь, в гляделки с зайцами играешь. Эх, были времена!
1: Соль FM, музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль опрос.
1: Еще раз всем доброе утро. Нытва просыпается от Татьяны. Привет, большущий, хороших выходных и отличной пятницы. Тань, спасибо огромное, друзья мои. Ну, а мы с вами переходим к нашему пятничному небольшому короткому опросу. Поговорим, что называется, только в этом часе, потому что у нас в следующем игра начинается и так и далее. Напоминаю, что сегодня у нас чуть-чуть по-другому будут соленые понты выглядеть. Пятничный челлендж называется рубрика. Я просто просил заставку, но заставку мне еще не сделали. Только в плане. В планах это сказали, все в отпусках, да давайте, Эдуард, уж с понедельника следующего, вот как-то так, хотя, ну, люди должны отдыхать, мне кажется, люди должны отдыхать, конечно же. Друзья мои, давайте поговорим про идеальный пятничный план. Говорят, у каждого есть свой идеальный план на пятницу, но мой это минимум усилий, максимум удовольствия, вот делитесь своими секретными пунктами, которые делают эту самую пятницу идеальной. Составляем идеальный план на пятницу и на эти самые ближайшие выходные, но с акцентом того, что все должно начаться в пятницу. Да. Заходите. Сейчас я в видеоформате этот самый вопрос отправлю в свой канал Макс Эдуард Кузнецов. Он уже вышел в группе утреннего шоу ВК Соль и Шоу и в официальной группе радиостанции Радио Соль ФМ. Итак, ваш идеальный пятничный план.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Хит за хитом.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Солями шоу. Настроение вашего утра.
2: Продолжаем программу, друзья мои. Солями шоу продолжается в соленой студии Эдуард Кузнецов. Всем желаю доброго утра. Заходите, пишите. Мой канал в Максу Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу в ВК называется Солями шоу. Также читаю сообщения из группы Радио Соль ФМ. Оля, привет. Доброе утро. Ольга всех поздравляет с медовым спасом в эту самую минуту. 3 литра гречишного меда. Как звучит, да? Гречишного уже такой более темный, да? В отличие от липового. Не, я немного разбираюсь в меде. У меня дед просто был не то чтобы пасечником, но ульев 5-6 у нас было. И я, соответственно, и с дымарем умею работать, и матку найти, если надо, в этом самом улье, и в медогоночку все это дело отправить. Да, у меня опыт бортничества. Я представляю, что такое гречишный, липовый, разнотравный. Есть вот такое, да, друзья мои. 3 литра гречишного меда, пишет Оля, уже запасено. Но еще не пробовали. Сегодня по случаю медового спаса попробуем обязательно. Друзья, очень интересно. У меня вот в канале Макс нет геолокации вашей. Пишите, пожалуйста, из какого вы города. Интересно, где это? Заготовили уже гречишный мед. Просто любопытно. Также, друзья, мы сегодня с вами разговариваем про выходные эти самые. И пятницу, ваш идеальный пятничный план. Расскажите, не стесняйтесь, что в этом самом идеальном пятничном плане должно быть. С удовольствием все читаем.
0: Соль опрос.
2: Так, ну давайте Дмитрий начинает эту историю. Дим, привет, кунгур просыпается. Ща, пишет Дима, достану мясо, сделаю шашлычок, пока на работе он маринуется, а вечером на дачу. Йоу, вот это план, и вечером мангальчик, уголечек, вот это все, всполохи в августе, когда уже закат, потому что вечер начинается, ну чуть раньше, да, то есть уже там в 9 уже такой закат сейчас, которым можно наслаждаться, дай бог погода сегодня в Пермском крае позволит это сделать, соответственно, и ты на закате такой, у тебя искры из мангала поднимаются, вверх взлетают, мясо жарится, рядом с Соль ФМ играет. Дэнс-холл у нас сегодня, может, пятница, или в субботу, двухкассетник. Ой, прям красота неописуемая. Пятничный идеальный план, я тут просто соглашусь. Так. Ольга нам пишет. Оль, доброе утро. Летом, пишет Ольга, еще и в отпуске, хоть пятница, хоть вторник, нужно наслаждаться ничего не деланием. Если ты в отпуске, конечно. Друзья, заходите, пишите. Канал Макс Эдуард Кузнецов, там я в видеоформате этот вопрос задал, вот в этом самом месте, да, соответственно. И в группе утреннего шоу ВК Солями шоу. В общем, идеальный план на пятницу.
0: Соль ФМ. 10 лет в эфире.

0: вашего утра.
1: Продолжаем программу, с вами шоу продолжается, друзья мои. Заходите, пишите, мы сегодня про идеальный пятничный план с вами общаемся и разговариваем. Что для вас этот самый план, чего там должно в этом самом плане присутствовать? Я похвастаюсь, мне на день рождения, это было давно, это было уже, да-да-да, подарили сертификат на флуатинг. Какая-то процедура, я так вкратце, ты должен целый час лежать в темноте в какой-то воде или еще, ну как-то так это все, знаете. Вот сегодня... Говорят, нервную систему перезагрузить. Вот сегодня попробую, в понедельник расскажу, что это такое, с чем его этот флатинг едят. Кто был, расскажите, интересно просто. Есть ли чего бояться? Знаете, я не любитель всевозможных вот каких-то новых процедур. Но сертификат есть, как бы, и что-то новое для себя получить. Тем более говорят, что эффект может помолодею лет нацать. Ладно, гороскоп, друзья, на сегодня.
0: Гороскоп в плюсе.
1: Так, давайте поглядим, чего у нас звезды советуют знаком зодиака. Овны, любая ситуация будет складываться сегодня именно в вашу пользу. Тельцы, сегодня вы будете на редкость уверены в себе. Близнецы, получится договориться с кем-то о очень выгодных условиях. Раки, кое-кто натолкнет вас на перспективные идеи. Львы, не стоит надеяться на подсказки сверху, вы сами сегодня вершители своей судьбы. Девы, предстоит ударно поработать, но высокое вознаграждение в эту пятницу гарантировано. Весы, этот день будет подтверждением того, что вы движетесь в правильном направлении. Скорпионы, никогда не поздно сказать «да» новым приключениям. О, да, особенно в пятницу. Стрельцы, вы очаруете всех в радиусе нескольких километрах, если выйдете из дома. Козероги, проблемы оставят вас в покое, близкие люди устроят вам маленький праздник. Водолеи, даже суета и хлопоты сегодня будут приятными. Рыбы, улыбайтесь весь день, и к вечеру обнаружится поразительный результат. И это был гороскоп на 14 августа.
0: Лето в ритме города. Это

0: Лайфхак. Лайфхак.
1: Продолжаю, друзья, рассказывать в лайфхаках, как реагировать на подозрительные звонки. Подробнейшая инструкция по этому поводу вчера. Рассказал, почему звонки мошенников стали опаснее. Про актуальные схемы, про звонки из банков и служб доставок, про вариацию на тему «родственника в беде». И туда же можно отнести еще одну схему «мошенник и спасатель заодно». Мошенники в курсе, что их старый метод уже хорошо известный и играет на этом тоже. Сначала первый злоумышленник звонит под бытовым предлогом насчет записи к врачу, смены ключей от домофона или сверки показаний счетчиков. В разговоре просят продиктовать код из СМС для того, чтобы просто подтвердить вашу запись. Через несколько минут звонит второй злоумышленник, уже как представитель полиции или службы безопасности банка или от госуслуг, и сообщает, что первый звонок был мошенническим и ваши данные под угрозой. У вас пытается снять все деньги, ну или оформить кредит на ваше имя. Дальше звонящий старательно начинает вас спасать. Обычно говорят что-то вроде: переведите деньги на защищенный счет, пока не поздно. Обе роли играют сообщники. Сообщники, друзья мои. А все, что им действительно нужно, ваш страх и спешка в стремлении исправить ситуацию. Поэтому будьте аккуратны, еще раз обращаю я на это внимание. Так, друзья, заходите, пишите. Продолжу я читать в начале часа ваше сообщение про идеальный пятничный план. А после этого у нас с вами игра 2.0. И будем сражаться за прикольный классический будильник.
2: Соль FM. Погода.
3: Пятница, 14 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами будет пасмурно и дожди. Днем до 20 градусов, вечером до 12.
2: Реклама на Соль FM. До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-003-800-393-23 от 25.12.2020. ОГРН 102-590-122-60-53. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии.
6: А Джейку?
7: Крутой внедорожник для активной жизни.
6: Хм, а какой лучше?
7: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
8: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
9: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до 15 августа в «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
10: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
11: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Более 98 700 семей в Пермском крае получают единое пособие. С 21 июля изменились правила учета периода ухода за нетрудоспособными родственниками. Теперь отсутствие дохода по этой причине может учитываться как уважительная причина. Речь идет об уходе за детьми, родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками, а также родственниками супруга или супруги. При подаче заявления через госуслуги необходимо указать факт ухода, а затем в течение 10 дней предоставить документы, подтверждающие родство. В этом году пособие уже назначили более чем на 111 тысяч детей. С начала года семьям Прикамья перечислили свыше 12 миллиардов 800 миллионов рублей. В Кудымкаре в предстоящем отопительном сезоне начнет работать новая блочно-модульная котельная. Она построена для снижения нагрузки на центральную котельную номер 1. Ее мощность составляет 7,5 мегаватт. В настоящее время строительство объекта завершено. Специалистам предстоит провести необходимые проверки оборудования и приступить к пусконаладочным работам. К новой системе теплоснабжения подключат детский сад, школу, техникум, учреждения культуры, а также жилые дома, в которых проживает более 1500 человек. Перевод объектов на теплоснабжение от новой котельной запланирован уже на предстоящий отопительный сезон. Футбольный клуб «Амкар» презентовал особую кубковую экипировку, вдохновленную пермским звериным стилем. В ней команда вышла на поле в первом домашнем матче сезона. Соперником в рамках второго раунда пути регионов Кубка России стала Нижегородская «Победа». Игра завершилась со счетом 2-0 в пользу пермской футбольной команды. На 52-й минуте полузащитник «Амкара» Алекс Мацукатов забил первый гол в ворота соперников. На 69-й минуте преимущество хозяев поля удвоил нападающий Никита Голдобин. Таким образом, «Амкар» вышел в третий раунд пути регионов Кубка России. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

камье 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Вечернее шоу продолжается, друзья. Всем еще раз отличной пятницы, душевного, яркого, хорошего настроения. В эту самую минуту желаю я, чтобы все было отлично, чтобы сегодняшняя стратегия ваших идеальных планов обязательно привела к тому, что эти планы сбывались. Ну, пусть кофе будет крепким еще, и все будет хорошо.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соля-Ми-шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: У нас с вами битва за будильник. Сегодня играем в ассоциации. Соответственно, есть возможность этот самый будильник получить и забрать. У меня два вот здесь лежит, готовится к отправке уже. Но, видимо, все вместе. В конце августа схожу я на почту, сделаю этот шаг для того, чтобы эти самые будильники дошли до адресатов. Если где-то рядом с городом Пермь находитесь, приедете, заберете. С удовольствием отдам хоть сегодня этот самый будильник. Так, друзья мои, ну что, давайте еще несколько ваших сообщений по поводу идеального пятничного плана. Мы сегодня вот про это. Почитаю канал Макс, мой Эдуард Кузнецов, там вот активно. Лысьва на связи. Тань, доброе утро. Для нас идеально в пятницу на рыбалку к речке с ночевкой, пишет Татьяна, вспоминая свои замечательные яркие пятницы. Но сегодня все еще лучше. Последний рабочий день и в отпуск. Тань, спасибо огромное. Желает мужу Саше хорошего дня в эту самую минуту. Спасибо большое. Подмосковье на связи. Доброе утро, Кудинова. Вкратце о погоде у Сергея на данный момент. Плюс 10, днем воздух погреется до 20 градусов. Сережа третьи сутки начал в рабочем формате.
2: Третьи сутки мерцают зарницы, пишет Сергей.
0: Да, как-то так. Александр Анатольевич, доброе утро и вам тоже. Отстоять смену. Вот что в пятницу важно. А главное выжить после нее. Поверьте мне, смену вы отстоите, и все хорошо. Привет огромный всему Ныробу в эту самую минуту от Александра Анатольевича. И отдельный привет Ваньке Рыжему. О, как-то так. Вань, вам привет. Оля, доброе утро. Пятница, пишет Ольга. Такой непредсказуемый день. Поэтому Ольга пятницы на пятницу планы не строит. Мало ли где вечером окажусь, да? Будь то ночной клуб или рыбалка где-нибудь на вишере, а? А может с утра проснуться на Ветлане в субботу? Почему нет? Это тоже интересно и любопытно. Так, друзья, заходите, пишите, но мы с вами так переходим медленно, наверное, к игре. Еще раз, группа утреннего шоу Соля-Ми-шоу во ВКонтакте называется, там можно смотреть прямую видеотрансляцию, мой канал в Макс Эдуард Кузнецов, также читаю сообщения с группы Радио Соль ФМ, официальной группы радиостанции. Но самый быстрый способ, еще раз, это через Макс написать.
1: Однажды в России.
0: Вот вам простой пример. Я сейчас не про новости. Вот я зашел в группу Радио Соль ФМ. Сейчас я нажму. Вот давайте посмотрим, сколько времени проходит. Я в тишине буду ждать, пока загрузится. Вот так во ВКонтакте работаю, да? Вот Вера. Да, доброе утро. Всем хорошего дня. Привет передает любимому Суксуну от Веры. От Веры привет большой. Так, новость.
1: Однажды в России.
0: С хлебом мы час назад разобрались с вами о том, что хлеба мы стали есть меньше, который выпекается в хлебопекарнях специальных, да, получается, основных наших хлебозаводах. В два раза, ребята, всего 35 килограмм в год ест человек. А в 1913-м, мы сегодня это вспоминали, 200 килограмм в год было на человека. 200. Давайте поговорим про масла. Тут россиянам, нет, не про автомобильное, россиянам назвали самое полезное масло. Это то самое масло, которое содержит омега-3 или омега-9. Вот. Вот знаете, как иной раз бывает обидно жирному человеку по сравнению с жирной рыбой, да? Та же семга свой жир продает, а мы, к сожалению, не можем. Итак, друзья, про омега. Омега. Омега-3 или омега-9 являются самыми полезными, об этом в беседе с аргументами и фактами рассказал диетолог Антон Поляков. К этим группам относят оливковое масло. Запоминай, оно стоит столько. Фантастически стоит оливковое масло сейчас. Это источник омега-9. Льняное масло – это омега-3. Также масло грецкого ореха полезно. Это в большей степени омега-3, сказал специалист. Так что, друзья мои, обращаем внимание, что вот такие масла у нас, чтобы избежать проблем со здоровьем, надо сбалансировать это самое потребление омега-3, 6 и 9. Это вот диетологи советуют, да. Ну, а еще, друзья, сельдь и лосось, но я про это, я же про это же. Очень полезная рыба, потому что как раз там омеги эти содержат.
1: В ритме города, в ритме края.

0: Игра 2-0.
1: Ну, а мы с вами в эту самую минуту переходим к игре 2-0, друзья мои. И те, кто смотрит видеотрансляцию, видят, что рядом со мной появился прикольный будильник. Рубин называется этот самый будильник. Отечественный, созданный в Челябинске, собранный по передовым технологиям. Электронный, механический, с подачей звукового сигнала для определения времени. Это только наши умеют так писать. Для определения времени с электрохимическим элементом. Это батарейка бытового назначения.

0: Это если что, батарейка. Ну, то есть, батарейку вставляйся. Очень четкие, точные часы, ребята. Вот кто наблюдает видеотрансляции регулярно, видит, что эти часы вот здесь у меня поставлены. Один раз подправлял за полтора года, покуда они здесь стоят. Поэтому я вот это красиво тоже упаковываю прямо сейчас в коробочку. Сюда добавлю 3D-стикер радио Соль FM и отправлю этот будильник почтой, если вы находитесь где-то за пределами города Перми. А если будете в Перми, ну, приедете, например, на фестиваль «Зеленый горизонт», который будет проходить в следующую субботу, соответственно, сможете вот забрать этот самый будильник просто так, и он будет доставлять вам радость и будить по утрам не меньше, чем Соль Мишел. Итак, друзья мои, мы с вами играем сегодня в ассоциации, точнее, в прилагательные. У меня есть слово существительное, я его придумал, куда-то записал, вот сюда я его записал, соответственно. К нему я придумал, ну, 7 прилагательных. Сейчас я по одному в течение нашего с вами эфира в эти полчаса по одному буду эти самые прилагательные вам называть, да. Ваша задача догадаться, что за слово существительное у меня загадано. И в группе «Радио Соль FM», еще раз, у нас две группы. Группа для нашего с вами более тесного общения, группа утреннего шоу, называется группа «Соль Ля Ми Шоу». Там можно приветы всякие разные писать. В общем, все что угодно, там фотографии отправлять. А есть официальная, серьезная группа, группа «Радио Соль FM». Вот там, чуть ниже трансляции, найдите фотографию будильника как раз. И, соответственно, в этом месте и нигде более я жду от вас ваших вариантов ответа. Есть еще одно небольшое ограничение. За один отрезок игры вы можете написать не более одного слова под постом в одном комментарии, иначе вы будете дисквалифицированы, и для вас игра будет закончена. Дисквалифицированы прям ручным способом. Добавлю вас в блок на целые сутки. Поэтому будьте внимательны. Итак, если все готовы, мое первое прилагательное на сегодня. Ну пусть будет сильная. Сильная, смелая, как лебедь белая. Нет, только сильная. Вот прилагательное «смелая» я бы 100% не написал. То есть это так в песне просто поется. А из песни, знаете, слов не выкинешь. Итак, первое прилагательное «сильная». Вот пока только так. Все, ваши варианты.
1: Ты на любимой волне.

0: Игра 2-0.
1: Итак, друзья мои, первое предположение, я так понимаю, в битве за будильник уже высказанное. Первая мелодия уже отзвучала. Давайте посмотрим, чего вы тут написали. Какие существуют варианты существительных, к слову, сильная. Так, сильная воля. Вот Марина начинает нашу историю. Сильная сторона. Ты знаешь, это твоя сильная сторона. Так говорят, да, сильная. Женщина, я, Леся и Ольга в эту самую минуту вместе высказывают свою точку зрения. Но Леся была первой, Ольга чуть позже, соответственно. Сильная сила, ага, масло Сережа масляное. Жара сильная, да, есть такая тема. Красота, буря, мглою небо кроет. Лавина, сильная кровать. Валерий. Валера сегодня заборола кровать, не пускает его на работу. Сильно притягивающая к себе, прижала одеялом, не выпускает. Сильная позиция тоже как красиво звучит, да. Так, друзья, но в общем и целом движение идет потихонечку и идет даже кое-где в правильном направлении. Не скажу где. Так, ну давайте. Давайте вот это прилагательное. Пусть будет сильная и бодрящая. Бодрящая.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город. Твое радио.

0: Игра 2.0.
1: Так, друзья, ну что, продолжается наша игра 2.0. Играем в группе Радио Соль ФМ, официальной группе радиостанции. Сверху, обратите внимание, должно быть написано у вас vk.ru/solfm. То есть вот именно вот в этом самом месте. И играем под постом с правилами. Там, где будильники, вы видите, два прилагательных. Набросали ты уже, сейчас кто-нибудь победит просто. Я просто только что обновился, тут пару фотографий для третьего часа делал. У нас есть бодрящая и сильная пока два прилагательных. Вода, музыка, если тебе грустно, включите музыку. Натура, бодрящая натура. С бодрящей натурой мы вышли из бара. Так, мотивация, погода. Главнее всего погода в доме. Зарядка, струя, бодрящая струя. Музыка, ситуация. Фигура, тренировочка. Тренировка, мелодия, степень, вода и вновь мотивация фигурирует здесь у нас с вами. Так, отлично, но неправильно. Итак, друзья мои, сейчас забавные новости, да, рубрика «Мудня», а потом, соответственно, мы с вами услышим еще одну букву.
0: Мудня.
1: Так, ну что, да, давайте покопаемся тут в заграничных новостях. Дети в Германии искали клад, а нашли английскую гранату. Ну, грустная история, на самом деле, но из той же оперы, как в моем детстве было. Дети в подвале играли в гестапо, там, помните? Зверски замучен полковник Потап. Ну, в общем, в немецкой коммуне дети нашли минометный снаряд времен Второй мировой войны, друзья мои. Дело было в Дётлингене, расположенной в округе Ольденбург. Юные искатели приключений вместо ожидаемых сокровищ наткнулись на опасность. Артефакт прошлого. Дети, вооружившись металлоискателем в поисках клада, у них еще и металлоискатель был при этом, на местной игровой площадке обнаружили боеприпас времен Второй мировой войны. Об этом информировала телерадиокомпания НДР со ссылкой на данные полиции. После обнаружения, понятно, что это же тут и полиция, и пожарная, и МЧС, все-все-все. Территория игровой зоны была немедленно оцеплена, на место были вызваны специалисты по взрывоопасным предметам. Бывшие эксперты идентифицировали тип снаряда и приняли решение о его вывозе за пределы населенного пункта для последующего уничтожения. Вот так бывает. Копаешься в песочнице, копаешься, и на тебе граната.

0: Игра 2-0.
1: Все-таки сразу. Прилагательное. Подождите, сейчас все будет. Будет и третье вам прилагательное, друзья мои. Продолжаем играть. Играем в группе Радио Соль ФМ под постом с правилами. Я вам выдаю прилагательное. Вы же должны предположить, что за существительное я загадал, и выиграть будильник, который я с удовольствием отправлю почтой или приедете, заберете. Внимание! Вот оно, третье долгожданное прилагательное. Итак, бывает сильная, бывает бодрящая, а бывает внезапная.

0: Игра 2-0.
1: Что посмеешь, то и пожмешь, говорил дядя Коля Фоменко, друзья мои. Ну что, давайте будем подводить итоги, потому что у нас есть победитель, который абсолютно четко и точно узнал загаданное мной сегодня слово, записанное на этом самом листочке А4 формата. И сейчас мы его будем поздравлять, да, как-то так. Бывает сильная, бывает бодрящая, бывает внезапная, бывает страшная. Ну что ж ты страшная такая? Бывает огненная, бывает летняя. И все это, друзья, гроза. О, да, именно это популярное для августа слово было у меня здесь загадано. И Сергей Ильин, Богородский округ Кудиново, забирает сегодня будильник. Ну вот так, мои поздравления. Сережа, все остальные большие молодцы. Варианты тут, конечно, тоже есть интересные. И стихи, и осень, и жизнь, и любовь, и непогода, и боль моя. Ты пойми, или прости меня, прости меня.
0: Соль FM. 10 лет в эфире.
2: Давай раз и навсегда.

0: нами шоу продолжается, друзья. Ваханск, мой большой привет Марии в эту самую минуту, которая ответила на вопрос о своем идеальном пятничном плане. Идеальный пятничный план – готовиться на работу завтра.
1: Лайфхак.
0: Почему вот в этот момент у меня как какая-то грусть в глазах возникла, я даже не знаю. Не, ну ничего, суббота рабочая, так бывает. У меня эти еще пару выходных, выходные, а со следующей недели, начиная, у меня не будет до 18 сентября вообще выходных дней. Вот такая вот грустная история. Так, ну ладно, с одной стороны грустная, с другой стороны, когда работа есть, это хорошо, это же деньги. А деньги, денежки, деньжата, они, знаете, всегда пригодятся. Всегда есть возможность реализовывать свои мечты и желания, когда у тебя есть эти самые деньги в кошельке. И самое главное, не отдать их мошенникам. Друзья, продолжаю я рассказывать, как реагировать на подозрительные звонки. Мои лайфхаки на этой неделе. Сегодня уже в первом часе рассказал про тему «Мошенник и спасатель», как они заодно могут действовать, да, кто слушал, пожалуйста, вспомните, что это было, запомните и никогда не связывайтесь с этими людьми в этом ключе и в этом формате. Кто не слушал, можно зайти, поднять видеотрансляцию, которая идет в группе утреннего шоу ВК Соли Мишоу, отмотать на час назад и прослушать. А еще, друзья, есть такая тема, как звонок со сбросом. Вам звонят с незнакомого номера и сбрасывают после одного и двух гудков, либо трубку вы все же берете, а там несколько секунд тишины и тоже сброс. Любопытство подталкивает перезвонить, а вдруг что-то важное. И тут два риска. Либо номер, на который вы перезвоните, платный, и с вашего счета спишут деньги за каждую секунду разговора, либо это просто проверка. Злоумышленники хотят убедиться, что ваш номер живой, а значит, годится для следующей уже целевой атаки. По данным определителя номера Яндекса, в начале 2026 года 67% разговоров с мошенниками начинались именно с того, что человек перезванивал сам. Так что делать этого не стоит, тем более, если вы не ждете курьера или звонка из какого-нибудь магазина. Если с вами и правда пытались связаться по делу, перезвонят сами или напишут.
1: Соль FM. Погода.
2: Пятница, 14 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами будет пасмурно и дожди. Днем до 20 градусов, вечером до 12.
1: Реклама на Соль FM.
3: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
4: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
5: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до 15 августа в Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
6: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии.
6: А Джейку?
7: Крутой внедорожник для активной жизни.
6: Хм, а какой лучше?
7: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
8: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
9: Выбор ленд. Выгода ленд. Джей Лэнд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джей Лэнд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джей Лэнд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джей Лэнд по телефону 250 70 00. Города 342.
10: Вновь

0: Всех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили Вера. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость». Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Мошенники чаще всего выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, банков, государственных ведомств и спецслужб. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России. В ведомстве отметили, что злоумышленники сообщают своим жертвам о якобы возбужденных уголовных делах, угрозе утраты средств, попытках оформления кредитов, финансировании противоправной деятельности от имени жертвы. Используя методы запугивания, психологического давления и изоляции человека от родственников и знакомых, мошенники добиваются полного подчинения своим указаниям, добавили в ведомстве. Подчеркивают специалисты, в первую очередь необходимо помнить о том, что нельзя сообщать кому-либо логины, пароли, а также коды из СМС и пуш-уведомлений. Настоящий банк никогда не просит у своих клиентов озвучивать такую информацию. Будьте бдительны. В этом году капитальный ремонт запланирован в 73 домах Прикамья, построенных до 1950 года. Самый старый дом в списке – здание на улице Ленина, 90, в Перми, построенное в 1928 году. В числе домов долгожителей – здание в Березняках на проспекте Ленина и улице Пятилетки, построенные в 1930 году, а также дом 1931 года в Чусовом на улице Ленина. В березняковских домах запланирован ремонт фасада, систем электроснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. В Чусовском доме также предусмотрен ремонт фасада и фундамента. Как отмечают в фонде капитального ремонта Пермского края, чем старше дом, тем выше износ крыши, фасада, фундамента и внутренних коммуникаций. Включение таких зданий в план капитального ремонта особенно необходимо для их сохранности и безопасности жителей. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Утро пришло, друзья, третий час программы. Продолжаем ловить летнее настроение. У нас сегодня уже 14 августа с вами. Пятница, день, когда даже будильник звучит как ура. Почти выходные, поэтому пусть все сегодня складывается отлично.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соля-Ми шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Дамы и господа, леди и джентльмены, друзья, товарищи, у нас новая рубрика по пятницам называется «Пятничный челлендж». Я приглашаю вас к нему присоединиться. Нужно назвать одну вещь, за которую вы благодарны этой неделе. Ну, даже если это просто, ну, наконец-то пятница. Это же тоже момент, когда можно поделиться добром. И добро к тебе вернется обязательно. Я просто в этом уверен. Такая одна хорошая новость недели. Делимся позитивом. Вот, наконец-то, починили лифта до... там кот впервые сам запрыгнул на шкаф. В общем, пишите. Одна вещь, за которую благодарна эта неделя, даже если это просто наконец-то пятница. Пишем в моем канале Макс Эдуард Кузнецов. Там уже этот самый пост вышел. Друзья, попробуйте прикрепить, пожалуйста, фотографию. Мне интересно, уйдет у вас фотография или не уйдет. Видите, осваиваю новые варианты комментариев в Максе, и хочется, чтобы все работало и в обратном порядке. Если получится, будет очень здорово. Еще раз, мой канал Макс называется Эдуард Кузнецов. Заходите, выкладывайте фото, ну или пишите просто одну вещь, за которую благодарна этой неделе. В группе утреннего шоу «Соля-Ми шоу» все подцепляется вместе с фотографиями. Вижу прикольные фотографии от Ольги, которая в эту самую минуту из Красновишерска и цветы свои отправляет. И себя, и даже арбуз, ту самую вещь, которая радовала на этой неделе. Но к понтам чуть позже и к пятничному челленджу тоже перейдем. Так, группа утреннего шоу «Соля-Ми шоу», канал Макс Эдуард Кузнецов. Пожалуйста, заходите, можно в сообщениях написать через группу радио Соль FM. Ну а мы пока давайте новости.
1: Однажды в России.
0: На Камчатку. Там где-то у нас президент, я уже как-то перестал следить, по-моему, он последний раз был на Сахалине, куда дальше поехал. Я, мимо меня просто эта информация, видимо, прошла, или я на нее не обратил внимания. А мы с вами на Камчатку отправимся, где камчатский блогер получил 10 суток ареста за стрим из магазина, который он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Но прям дебош, ребята, дебош как таковой. Елизовский районный суд вынес решение в отношении местного жителя, который ради просмотров превратил поход в магазин в скандальное шоу. Дело было вечером, делать было, видимо, нечего. 8 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в торговый павильон и на глазах у изумленных продавцов и покупателей начал распивать пиво, обливаться им, выражаться нецензурной бранью и размахивать руками. Какой ужас. Все происходящее транслировалось в прямом эфире его личного канала. Вот бывает у людей крышу сносит, да? Двумя днями ранее, кстати, блогер уже устраивал аналогичную трансляцию в том же магазине. Но в итоге первый раз прощается, на второй вызвали полицию. И теперь на... Почему не на 15, хочется спросить? На 10 суток, пожалуйста, административного ареста. Ну, такое максимальное строгое наказание за это самое хулиганство. Дальше, друзья. Стало известно, где москвичи любят отдыхать в августе. Оказывается, каждый восьмой опрошенный москвич берет дачный дом в аренду. Это очень популярная, кстати, в Москве и Подмосковье тема. Большинство москвичей, 91% опрошенных в августе планируют отдохнуть за городом, ну хотя бы на выходных. Слушайте, у нас тут такая же ситуация, я в этом более чем уверен. 3% хотят снимать загородный дом или дачу. Это газета «РУ» уже сообщает. 36% арендаторов дачных домов планируют проживание в течение всего месяца. Доля тех, кто продлевает аренду с начала лета, составляет 27%. Краткосрочные заезды на чужую дачу, ну, видимо, на арендованную дачу на 2-3 недели выбирают 22% опрошенных, а 15% ограничиваются арендой только на выходные дни. Кстати, есть у нас слушатели, которые арендует дачу. Мне прямо интересно. Напишите. 43% респондента берут в аренду загородный дом, чтобы провести выходные на природе. Еще 29% хотят, чтобы дети чаще находились на свежем воздухе. 18% оттуда прям работают в удаленном формате, но не хотят свои рабочие дни жить в городе. Оставшиеся 10% снимают дачный дом для встреч с родственниками и друзьями на выходные. Вот так, друзья. Сейчас скажу, сколько стоит. Да всего 50 тысяч в месяц. Дача в Подмосковье. Не, ну можно от 30 до 50 найти. Его выбирает каждый третий потенциальный жилец.
1: Радио «Соляной столицы».

0: Солями Шоу.
1: Ну что, друзья, начинается наш пятничный челлендж. Назовите одну ту самую вещь, за которую вы благодарны этой неделе, даже если это просто наконец пятница. Понимаете, надо остановиться, замедлиться на мгновение, подумать и написать. Мой канал Макс, Эдуард Кузнецов, Лена... Прекрасно. На этой неделе, пишет Лена, я порадовал себя двумя нежными пледами. Раньше я их дарила детям, подругам, и вот, наконец-то очередь дошла до меня. Я так рада, пишет Лена. И, друзья, вот эти приятные мелочи, между прочим, которыми вы сейчас начали делиться, они реально создают то самое настроение. Может, у кого-то сегодня тоже появится такое же, как у Лены, желание сделать что-то для себя. А для себя надо делать, понимаешь ли. Хочется тортика. В пятницу можно себе позволить. Да? Хочется чего-то там в бассейн сходить, в спа поплавать. Это надо сделать. Там вместе, парой, или, например, вот как иной раз бывает, в одиночку. Для того, чтобы перезагрузиться. Потому что это очень важно. Так, группа утреннего шоу «Солями Шоу». Друзья, еще раз, в канале Макс тоже вот делитесь такими, как Лена, этими самыми сообщениями. Ольга здесь выкладывает арбуз. Арбуз, о да. Порадовать себя арбузом в августе — это святое дело. И Ольга щурится солнышку в эту минуту на фотографии, смотрит прямо сейчас чуть ли не на меня. Солнечного такого красновишерского настроения. А также картошка с лисичками была на неделе упакована в грибы, и получилось очень... Прикольное сочетание. Это пирожок, картошка с грибами. Прикольно. Утки плавают, смотрю я, где-то рядышком в Красновишерске. Собачки здесь. Внучку свою Ольга выкладывает на праздники черничного пирога. Я так понимаю, в Красновишерске у нас Шапито. Приехал в Красновишерск Шапито. И вот как раз фотография с собачками из этого самого Шапито. Нина. Так, давайте посмотрим, чему Нина радуется. Улов рыбы прекрасный. Я смотрю, здесь и вобла. Я, конечно, в рыбе мало что понимаю, но воблу и лещей узнаю, если

0: Если что. Вот Нина выкладывает прям большую фотографию. Хороший такой улов. Купили, Нина, или на рыбалку ездили? Ну и собачки облачка играют в догонялки в эту минуту. Тоже наслаждается фотографиями облаков, которые выкладывает в группе утреннего шоу «Соль для Мишо». Друзья, наш пятничный челлендж, ваши фотографии, пожалуйста, то, что видели, видите, то, что вас порадовало, выкладывайте. Ну и пишите, пишите, за что вы благодарны, что интересного у вас было на этой неделе. Даже если это просто какая-то элементарная вещь, купила себе вот пледы или кофточку.
1: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Ями Шоу.
1: Пятничный челлендж, друзья, у нас продолжается. Я попросил назвать одну вещь, за которую вы благодарны этой неделе, даже если это просто наконец-то пятница. Ну и ваши фотографии с удовольствием разглядываю в группе утреннего шоу с Олей Мишоу. Мария, на этой неделе, пишет Маша наша из Аханска, я уже две ночи сплю в своем доме. Вчера привезли окна пластиковые, и почти мы переехали в дом. Здорово, на самом деле. А вчера вот ездили к маме, ягод наелась. Ой, малина какая сейчас вообще, ребята, просто фантастические. Мария, виды замечательные выкладывает Аханска в эту самую минуту. Дом как выглядит потрясающе. Фотографии все я уже из ВКонтакте смотрю. Кота привезли. Еще, говорит, не освоился. Вчера только привезли. Ничего, быстро. Если он у вас куда-то выезжал до этого, и если он как бы иной раз гулял по подъезду, он сориентируется, очень быстро освоится. И в новом доме я в этом более чем уверен. Кошак такой сидит, на меня смотрит. Замок виден из окна. Да вы почти что в Беларуси в эту самую минуту. 9 окон в ожидании постановки. Бра. Ну, все дела. Компрессор, который помогает белить и красить. Ну, в общем, сейчас ремонт и отделка пойдет полным ходом. Да, красиво. Так, далее, друзья мои. Василий, привет. Кунгур, на заправке. Вот из позитивного. На заправке, пишет Василий, вчера была очередь из машин, у кого бак справа. А мне повезло. У меня бак слева, спасибо японскому автопрому. Спасибо, что вообще бензин есть, хочется сказать, да. Я вот утром проезжал мимо заправки, где я обычно заправляюсь. Опять по нолям все, что называется. Пришлось. Но, слава богу, заправился. Я в понедельник по 92 лил, 95-й себе. Эх. На Лукойле вот 70. Но нет его, да. Вчера был, сегодня вот нет. Но мне пока и не заправляться. Я еще неделю езжу, что называется. Так, друзья, заходите. Ваши комментарии. Канал Макс, Эдуард Кузнецов. Группа ВК с Олей Мишоу. Вместе с фотографиями. Так, и суксуна прикольная от Татьяны. Татьяна, привет. В центре реабилитации в селе Орда. Прямо сейчас фотография. Ездим сюда с ребенком 16 года. С сыном, получается. И тут все очень круто и здорово. Тут как дома. Ну, теперь уж 16 года. 10 лет. 10 лет, да. Реально как домой возвращаешься.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Солями шоу.
1: Продолжаем программу. Солями шоу продолжается, друзья. У нас пятничный челлендж идет полным ходом. Назовите, напишите одну вещь, за которую благодарны этой неделе, этим пяти дням, соответственно, даже если это что-то элементарное. Ну, наконец-то пятница, да? Какие-то вот такие позитивные, интересные события, которые с вами на этой неделе случались, приключались, где вы получали удовольствие. За что можно поблагодарить Вселенную? И она, я уверен, откликнется вам в дальнейшем тем же самым. Вон, Надежда, привет, Пермь, доброе утро. Мне с камеры магазина, пишет Надежда, прислали видео ДТП, где очень четко видно, что я не виноват. А еще красивый закат скрасил мою прогулку. Мама не виновата, я не виноват. Да, закат реально красивый. Через цветок. Красиво сфотографировано еще. Такая роза в Перми сделана фотография, друзья. Но у нас тут очень хорошо все благоустроено. Последнее время прям хочется похвалить тех, кто занимается благоустройством. Ну и реально очень красивый закат от Надежды. Дмитрий, здрасте, всем желаю доброго утра. Нам бензин не нужен, у нас газ, пишет Дима. Газ есть везде, пьем кофе и тянем в Пермь свежее молочко. Заправив свой автомобиль, видимо, газом на ближайшей заправке, Дмитрий едет в Пермь. Свежайшее молочко, прекрасно, чтобы потребители получили то, что они действительно любят и ценят. Газ — это реально такая тема во спасение, что называется. У меня до вот этого автомобиля, который сейчас, были Ларгусы, я на оба ставил газ. Ребята, ну, сейчас, конечно, цены подросли, но на тот момент цены реально казались копеечными. Очень долго я не мог привыкнуть к ценникам, заезжая на заправку бензиновую, серьезно. После газа, ну, даже сейчас газ сколько, 32 рубля, ну, в среднем, по краю, по Пермскому, 32,40 или 32,70, по-моему, я вчера видел. А бензин 92, есть разница. Нет, есть на Луку или за 70, это я про 95-й, но или его нет, или очереди, как-то так.
0: Мод дня.
1: Олени съели 1 800 000 подсолнухов, ребята, загубив фестиваль. Кто пустил оленей на фестиваль? Я не понимаю. В общем, дикие олени съели все подсолнухи на поле, сживали просто, сорвали ежегодный праздник в Японии. Вместе с семечками, надо полагать. В японском городе Корияма отменили ежегодный фестиваль подсолнухов. Как пишет The Mainichi, причиной стало нашествие диких пятнистых оленей, которые практически полностью уничтожили растения на территории популярного туристического объекта. Вот вам и осколки солнечного дня. Сейчас уже не поцелуешься в подсолнух. Мероприятие Корияма Нунабики Казе Ноу Коджин Мацури было запланировано на 23 августа. То есть еще неделя до него. Должно было пройти высокогорье Нунабики, которое находится на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Однако 7 августа организаторы объявили об отмене. Животные съели подсолнухи целиком. На поле не осталось даже стеблей, друзья мои. С 2008 года волонтеры ежегодно высаживают здесь порядка 1 миллиона 800 тысяч подсолнухов на площади около 9 гектаров. Помимо цветочных полей, это место известно панорамным видом на озеро Инвасиро и гору Бандай. Рядом с полями также установлены 33 ветряных турбины высотой примерно 100 метров. Выглядит, наверное, фантастически, но оленям виднее. Как рассказали организаторы, серьезные проблемы с оленями фиксировались еще в прошлом году. Защитить столь обширную территорию оказалось трудной задачей, поскольку подсолнухи не считаются сельскохозяйственной культурой. Установка электрических ограждений не попадает под муниципальную программу субсидирования. Кроме того, организаторам пришлось бы обеспечивать питанием забор вокруг 9 гектаров. Вот так, друзья. Хотели как лучше, но в дело вмешались олени.

0: шоу продолжается, друзья мои. Кудымкарский район на связи. Андрюха, привет, доброе утро. Желаю всем слушателям крутой пятницы, крутой и зажигательной. Ну, давайте посмотрим, чем еще можно сегодня зажечь праздники дня сегодняшнего.
1: Day Today.
0: Еще раз всех с медовым спасом поздравляю, друзья. Вот уже и осенние вот эти все спасы начинают подходить. И медовый из них самый значимый религиозный праздник. В этот день православная церковь и верующие люди чтят память трех важных святынь, иконы Владимирской Божьей Матери, Животворящего Креста Господня и образа Спасителя. Ну а медовый спас его еще называют маковым, получил свое название благодаря давним традициям. Как раз к 14 августу соты в ульях наполнены, пасечники начинают сбор меда, после праздничной утренней службы в церкви прихожанам разрешено пробовать и освящать этот мед. Сегодня есть некоторые традиции этой самой истории. Крестные ходы, которые совершаются на реках, водоемах, родниках, водосвятие как таковое, чистка и освящение колодцев или карстных трав. Вот так, друзья мои. Такие есть темы. Есть поверье, чем тише себя ведет человек в этот день, тем скорее его душа очищается от грехов, тело от болезней, а разум от скверных мыслей. Вот как-то так. Также, друзья, сегодня Международный день правил дорожного движения. Я думал, они появились раньше. Нет, 133 года назад все было собрано, создано. То, что позволяет на дороге ездить более-менее четко нам и не превращается в некий хаос. День выгула черепахи, друзья. Всемирный день ящерицы сегодня. И праздник воспаленного воображения. Иной раз не поспишь, и воображение тебе начинает рисовать разные картины. Я надеюсь, на выходных выспитесь.

0: Лайфхак.
1: Так, друзья мои, ну что, продолжаю я рассказывать про мошеннические действия по телефону. Мы с вами за сегодня уже определились, какие виды звонков существуют. Звонок со сбросом, мошенники-спасатели заодно. Вчера поговорили про вариации на тему «Родственник в беде», звонки из банков и служб доставки. Давайте поговорим о том, как распознать дипфейк-звонок. Голосовую копию сейчас делают из нескольких минут чистой записи, которую мошенники нередко собирают прямо во время беседы, специально удерживая вас на линии и провоцируя говорить побольше. Отсюда правило: если незнакомец пытается разговорить вас ни о чем, это уже подозрительно. Специалисты по кибербезопасности советуют обращать внимание на несколько вещей. Монотонная, слегка механическая интонация, эмоций многовато или маловато для контекста разговора. Заминки не в тех местах фразы, неестественное дыхание, слишком длинная задержка перед ответом на неожиданный вопрос, уклончивые ответы на вопросы о деталях, которые собеседник точно должен знать, имя питомца или место последней встречи. Фоновый звук не соответствует тому, что рассказывают. Говорят, я в больнице, на фоне, например, абсолютная тишина. Еще раз, вам звонят от лица вашего родственника, искусственный интеллект подделывает его голос, да, вы с ним вроде как разговариваете, и он вам вроде как отвечает, но отвечает как-то неестественно, вот это вот уже может насторожить. Спросите девичью фамилию мамы, например, там, или как кота зовут, такие вещи, которые мошенникам знать не нужно, или как бы не должны были они знать. 100% гарантии эти признаки не дают, технологии совершенствуются быстро, имейте в виду, поэтому самый надежный способ проверки не анализ голоса, а звонок самому человеку уже на известный вам номер, имейте в виду.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Так, друзья, завершаем программу. Всем спасибо огромное. Желаю я отличного продолжения этой самой пятницы. Ну, по классике утро начинается с Солями шоу. А дальше можно чуть-чуть меньше переживать. И эту самую пятницу отработать, отрубить. Кто работает, то в отпуске, конечно, провести так, как вам сегодня хочется. И отдохнуть вечером и в эти самые выходные. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. До встречи в понедельник, как обычно, в 5 утра по Москве, всем по Уралу. Пока!
0: Соль-ФМ. Погода.
2: Пятница, 14 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами будет пасмурно и дожди. Днем до 20 градусов, вечером до 12.
0: Реклама на Соль-ФМ. Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
3: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
4: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: «Лада Форвард Авто». Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до 15 августа в «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.

тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта. Вновь!

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Игра 2-0.

0: Твой город, твое радио. Служба информации Соль-ФМ. На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей Соль-ФМ. Время новостей. В нашем крае второй раз за лето планируется отстрелить медведя, который регулярно заходит в населенный пункт. В августе жители поселка Шумихинский Губахинского округа начали жаловаться на медведя, который появляется даже в центре населенного пункта. Последний раз его видели и сняли на видео днем 12 августа. Как сообщалось ранее, специалисты считают, что в таких случаях происходит критическое изменение в естественном поведении медведя. Он перестает избегать людей. Даже если его увести в лес, он с большой вероятностью вернется. Ранее с подобной проблемой столкнулись жители Гремячинска. В начале июня медведь неоднократно заходил в город. Попытки отпугнуть животное оказались неэффективными. 15-летнего подростка в Прикамье осудят за поджог вышки связи. Ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта. По данным силовиков, в мессенджере с юношей связался неизвестный и предложил подработку. Ночью 19 февраля этого года при помощи горючей смеси он поджег станцию сотовой связи в Березниках. Преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ. Сейчас подросток находится под домашним арестом. За совершение теракта ему грозит до 10 лет колонии. В нашем крае ожидается первое значительное похолодание с конца июня. Основное снижение температуры прогнозируется вечером в пятницу. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до плюс 6, плюс 11, в краевой столице до плюс 8. Возможно, это станет самой холодной ночью с начала лета. В выходные днем ожидаются кратковременные ливни. Температура воздуха составит плюс 12, плюс 17. Ночь на воскресенье будет так же холодной, как и субботняя, плюс 6, плюс 11. В понедельник из-за облачности и дождей дневная температура может не превысить плюс 15. Завершение похолодания можно ожидать к среде. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Звезды рекомендуют сегодня использовать общение как возможность для расширения собственных горизонтов. Полезными будут и простые дружеские посиделки. В работе обращайте внимание на нестандартные предложения коллег. В семейных отношениях следует избегать конфликтов. Этот день точно будет интересным. Главное, оставайтесь со мной. Впереди очень много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит. Baby,

0: вкусом. Живи со вкусом.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Удивительно, но точное количество морей до сих пор не зафиксировано. Более того, по поводу океанов нет единодушия. Вокруг морей собралось очень много вопросов и интересных загадок. Есть ли моря на других планетах? При какой температуре замерзает морская вода? Белое море было названо русским, Черное море ночью светится. Самое большое и самое маленькое моря. Сколько морей омывают территорию России? Существует много интереснейших фактов о морях. В студии Лилия Алексеева. Сегодня рассказываю о море.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль.ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль.ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль.ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соленое лето на

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 14 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами будет пасмурно и дожди. Днем до 20 градусов, вечером до 12.
0: Реклама на Соль FM.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера.
1: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
0: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
3: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой.
4: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: «Лада Форвард Авто» — это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада»

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. С сентября в городах Пермского края стартуют гастроли пермских творческих коллективов в рамках проекта «Большие гастроли». Спектакли и концерты пройдут в Березниках, Чайковском, Звездном и Лысьве. Билеты доступны по пушкинской карте нацпроекта «Семья». Так, в Березниках на сцене ДК «Металлургов» 5 сентября выступят солисты Пермского театра оперы и балета имени Чайковского. Затем концертную программу солистов покажут в Чайковском и Звездном. Кроме того, 16 сентября ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка» представит музыкально-хореографический спектакль «Народный сказ о Перми Великой» в Звездном. Постановка будет интересна и взрослым, и детям. В ней отражена самобытная культура народов Прикамья. В Лысьве на сцене культурно-делового центра 27 сентября выступит Пермский губернский оркестр с программой «Музыка советского экрана». Прозвучат более 15 композиций из фильмов «Девчата», «Служебный роман», «Берегись автомобиля», «Белое солнце пустыни» и других. Билеты доступны на сайте perm.kassy.ru. Организатором является Центр по реализации проектов в сфере культуры. Оргкомитет Пермского марафона зарегистрировал более 13 тысяч участников. Продажа слотов марафона началась в ноябре прошлого года и сейчас еще продолжается. В первые месяцы продажи слоты имели минимальную стоимость. Регистрация закрыта на дистанции 1 километр, дети от 6 до 10 лет. На дистанции 2500 метров, забег на результаты, на семейный забег. В прошлом году число участников марафона превысило 17 тысяч человек. В этом году спортивное мероприятие пройдет 5 и 6 сентября. Организаторы марафона анонсировали новый формат – костюмированный и семейный забег на 2500 метров. Все традиционные форматы соревнований сохранятся. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. Видный город. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про моря и океаны рассказываю сегодня. В Японском море водится около 10 видов акул. Большинство из них, такие как катан или японская ковровая акула, не опасны для человека, но встречаются и настоящие хищники. Большая белая акула и серо-голубая акула являются людоедами и уже совершали нападения на туристов. Зимние штормы и летние тайфуны – не редкость в Японском море. Вне зависимости от времени года над водной поверхностью дуют очень сильные ветра, которые образуют высокие волны. Неспокойные погодные условия представляют опасность для отдыхающих и затрудняют передвижение судов по морю.
0: Прямо сейчас! Самый утренний и любимый хит!

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про моря и океаны рассказываю сегодня. Если извлечь все золото из мирового океана, то каждому человеку на Земле достанется около 4 килограммов благородного металла. Дело в том, что в морской воде растворена буквально вся таблица Менделеева. Ученые предпринимали множество попыток выделить из воды золото, однако опыты провалились. В прошлом веке до Ванков на судне Михаил Ломоносов при помощи ионитовой колонны из 500 тонн воды получил всего миллиграмм золота. Однако идея до сих пор не забыта. Ученые предполагают, что в недалеком будущем способы добычи будут усовершенствованы.
0: Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль ФМ теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль ФМ в Google Play.

0: Это радио соляной столицы.
1: Утром мы тихо кружимся в танце
2: под летним дождем.
1: Мы просто два силуэта.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С появлением в нашей жизни мобильных гаджетов люди практически перестали смотреть друг другу в глаза. А ведь это очень важная часть коммуникации. Сегодня о привычках, которые упрощают нашу с вами автомобильную жизнь. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Итак, начнем с глаз. Установление зрительного контакта является эффективным методом для получения преимущества в дорожном движении. Исследования показывают, водители, которые добровольно смотрят в глаза водителям встречных автомобилей на перекрестках, уступают дорогу более чем в 2/3 случаев. Напротив, те, кто не желает уступать, намеренно избегают зрительного контакта. Предполагается, что зрительный контакт переводит взаимодействие в транспортном потоке в плоскость социального поведения. В такой ситуации открытое выражение намерений и просьба о помощи вызывают сильное желание ответить взаимностью. Подобно тому, как нам сложно отказать просящему, когда мы встречаемся с ним взглядом, в человеческой природе заложено стремление помогать сородичам. Однако автомобиль, несмотря на попытки дизайнеров придать ему лицо, не воспринимается нашим мозгом как живое существо. Множество исследований показывают, водители склонны рассматривать другие автомобили скорее как машины, нежели воплощение других людей. Реакция нашего мозга на встречу с чужим лицом, особенно при прямом контакте, чрезвычайно активна, что подтверждается энцефалограммой, фиксирующей возбуждения в различных областях мозга. Вероятно, мы автоматически анализируем эмоции и намерения другого человека, а также ищем возможные связи из прошлого. Социальные связи всегда были и остаются ключевым фактором выживания нашего вида. Когда водитель видит пешехода на перекрестке или мотоциклиста в зеркале, в его мозгу активизируются зоны, отвечающие за социальное взаимодействие и память. При виде обычного встречного автомобиля подобной реакции не возникает. Именно поэтому попытка установить зрительный контакт между водителями во время движения может вызвать некоторое замешательство.
0: Автонапоминалка.
1: Друзья, запомните золотое правило. Всего 3 секунды невнимательности на дороге могут привести к ДТП. Ну, казалось бы, даже во время разговора по громкой связи, когда ваши руки свободны, стоит лишь задуматься над ответом на звонок, как взгляд неизбежно отвлекается от проезжей части. И этого короткого мгновения зачастую достаточно для возникновения опасной ситуации. Исследователи, установив камеры в автомобилях, с удивлением обнаружили, что в 80% случаев виновники аварий и в 65% случаев участники опасных ситуаций попросту не смотрели на дорогу в течение 3 секунд. Конечно, отказ от разговоров за рулем – шаг, наверное, неправильный, не стоит ждать от него каких-то кардинальных перемен. Главный враг водителя – вовсе не мобильное устройство, а попытки найти что-то в салоне, будь то пачка сигарет, конфеты, солнцезащитные очки. В среднем водители совершают такие поиски, обратите внимание, 11 раз в час. На втором месте по степени отвлечения – это дети, которым требуется то вода, то помощь в ликвидации чего-либо там пролитого, жидкости, например. Это происходит в среднем 8 раз в час. Замыкает тройку лидеров с показателем 7 раз в час водители, которые ищут любые радиостанции или настраивают аудиосистему. Помните, попытка создать себе безопасное пространство перед автомобилем в пробке, чтобы спокойно закурить под музыку, пока дети заняты своими делами, это заведомо провальная стратегия. Статистика неумолима, именно такие маневры чаще всего и приводят к авариям, поэтому будьте внимательны и осторожны. Удачи!
0: За баранкой!

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 14 августа. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается облачная погода с прояснениями. Местами будет пасмурные дожди. Днем до 20 градусов, вечером до 12.
0: Реклама на Соль FM.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс.
5: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-01-67-59-003-800-393-23-25-12-2020. ОГРН-102-590-122-60-53. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Срок реакции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
7: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
8: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
9: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до 15 августа в «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Более 98 700 семей в Пермском крае получают единое пособие. С 21 июля изменились правила учета периода ухода за нетрудоспособными родственниками. Теперь отсутствие дохода по этой причине может учитываться как уважительная причина. Речь идет об уходе за детьми, родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками, а также родственниками супруга или супруги. При подаче заявления через госуслуги необходимо указать факт ухода, а затем в течение 10 дней предоставить документы, подтверждающие родство. В этом году пособие уже назначили более чем на 111 тысяч детей. С начала года семьям Прикамья перечислили свыше 12 миллиардов 800 миллионов рублей. В Кудымкаре в предстоящем отопительном сезоне начнет работать новая блочно-модульная котельная. Она построена для снижения нагрузки на центральную котельную номер 1. Ее мощность составляет 7,5 мегаватт. В настоящее время строительство объекта завершено. Специалистам предстоит провести необходимые проверки оборудования и приступить к пусконаладочным работам. К новой системе теплоснабжения подключат детский сад, школу, техникум, учреждения культуры, а также жилые дома, в которых проживает более 1500 человек. Перевод объектов на теплоснабжение от новой котельной запланирован уже на предстоящий отопительный сезон. Футбольный клуб «Амкар» презентовал особую кубковую экипировку, вдохновленную пермским звериным стилем. В ней команда вышла на поле в первом домашнем матче сезона. Соперником в рамках второго раунда пути регионов Кубка России стала Нижегородская «Победа». Игра завершилась со счетом 2-0 в пользу пермской футбольной команды. На 52-й минуте полузащитник «Амкара» Алекс Мацукатов забил первый гол в ворота соперников. На 69-й минуте преимущество хозяев поля удвоил нападающий Никита Голдобин. Таким образом, «Амкар» вышел в третий раунд пути регионов Кубка России. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про моря и океаны рассказываю сегодня. Около 3 миллионов затонувших судов покоятся на дне Мирового океана. Это и античные галеры, и суда первых купцов-мореплавателей, набитые наземными товарами, и пиратские корабли с награбленными сокровищами. Голландское судно «Фрау Мария» потерпело крушение в 1771 году в Балтийском море. Грузом были произведения искусства, приобретенные Екатериной II для Эрмитажа. Корабль был случайно обнаружен финским ныряльщиком в 1999-м на глубине 41 метр. В его трюме, по мнению археологов, находится коллекция саксонского фарфора, золотых и серебряных статуэток, картины фламандских художников. Груз, пролежавший на морском дне 250 лет, все еще представляет собой историческую и культурную ценность.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про моря и океаны рассказываю сегодня. Одно из самых легендарных мест в Средиземном море – Мессинский пролив. Здесь буквально царствуют два водоворота – Сцилла и Харибда, которые сталкиваются друг с другом и с берегами, создавая опасную ситуацию для кораблей. О них было известно еще во времена Гомера. Природное явление он описал как двух чудовищ, с которыми столкнулся Одиссей и его команда, причем сделал это так красочно, что еще на протяжении многих веков мореходы боялись мифа о Сцилле и Харибде.
2: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
3: Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.
2: Соленое лето.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль FM.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про моря и океаны рассказываю сегодня. Саргассово море самое большое в мире. Его площадь 7 миллионов квадратных километров. Оно располагается в открытом Атлантическом океане и не имеет привычных берегов. Средняя глубина моря порядка 6 километров. Этот водный объект попал в Книгу рекордов Гиннесса. Около 6 миллионов квадратных километров Саргассово море, которое почти все покрыто водорослями саргассум, относительно неподвижной воды в северной части Атлантического океана, это самый большой участок спокойной воды.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-0099.
3: Экскурс.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р Авто. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Сатурн-Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Вновь

0: Всех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили Вера.
1: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада.

0: заслужили новый автомобиль. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость». Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Как думаешь, «Амода» – хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А «Джейку»?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты «Вера» оба попробуй. Там и решишь.
0: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Мошенники чаще всего выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, банков, государственных ведомств и спецслужб. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России. В ведомстве отметили, что злоумышленники сообщают своим жертвам о якобы возбужденных уголовных делах, угрозе утраты средств, попытках оформления кредитов, финансировании противоправной деятельности от имени жертвы. Используя методы запугивания, психологического давления и изоляции человека от родственников и знакомых, мошенники добиваются полного подчинения своим указаниям, добавили в ведомстве. Как подчеркивают специалисты, в первую очередь необходимо помнить о том, что нельзя сообщать кому-либо логины, пароли, а также коды из СМС и пуш-уведомлений. Настоящий банк никогда не просит у своих клиентов озвучивать такую информацию. Будьте бдительны. В этом году капитальный ремонт запланирован в 73 домах Прикамья, построенных до 1950 года. Самый старый дом в списке – здание на улице Ленина, 90, в Перми, построенное в 1928 году. В числе домов долгожителей – здание в Березняках на проспекте Ленина и улице Пятилетки, построенные в 1930 году, а также дом 1931 года в Чусовом на улице Ленина. В березняковских домах запланирован ремонт фасада, систем электроснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. В Чусовском доме также предусмотрен ремонт фасада и фундамента. Как отмечают в фонде капитального ремонта Пермского края, чем старше дом, тем выше износ крыши, фасада, фундамента и внутренних коммуникаций. Включение таких зданий в план капитального ремонта особенно необходимо для их сохранности и безопасности жителей. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, про моря и океаны рассказываю сегодня. Самое холодное – Восточно-Сибирское море, входящее в состав Северно-Ледовитого океана. Большую часть года оно находится подо льдами. Температура воды здесь около 2 градусов. Иногда в летние месяцы она достигает плюс 7, но это максимум. А вот самое теплое – Красное. В нем вода прогревается до 32 градусов. Красное море омывает берега Египта, Судана, Саудовской Аравии, Йемена и Эфиопии.
0: Прямо сейчас ты услышишь...

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева. Про моря и океаны рассказываю сегодня. Средиземное и Азовское моря раньше были сушей. 5 миллионов лет назад уровень Атлантического океана поднялся и перелился через Гибралтарский пролив. Хлынувший объем воды был в 1000 раз больше, чем содержится в бассейне Амазонки, наполнив Средиземное море за 2 года. Средиземное море также считается самым населенным. Тут около 9000 видов живых существ. А вот Черное море, наоборот, заселено мало и только в верхних слоях. На глубине свыше 200 метров там никто, кроме бактерий, не живет. Слишком много сероводорода.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без

Сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а что значит «акстиси», когда это слово употреблять лучше не стоит? Говорят так, когда хотят призвать собеседника, одуматься, притормозить с решением или перестать делать какое-то действие. Но что же значит это слово и почему сегодня оно попросту устаревшее? «Акстись» происходит от «окрестись» или «перекрестись». Использовалось оно ранее преимущественно религиозными людьми для призыва другого верующего перекреститься, чтобы вспомнить о скромности и побороть свою самоуверенность. До Октябрьской революции и установления советской власти «акстись» говорили очень часто, преимущественно в разговорной речи. После революции, в силу заявленной борьбы с религией, употреблять слово «акстись» со временем стало попросту неприличным. В наши же дни истинное значение слова вообще мало кто помнит, поэтому «акстись» употребляют как синоним слова «остановись» или «одумайся».

0: Реклама на Соль-ФМ. Объявляем старт продаж пятой секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
1: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
2: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до 15 августа в «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
0: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
1: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: Хм, а какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
7: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае второй раз за лето планируется отстрелить медведя, который регулярно заходит в населенный пункт. В августе жители поселка Шумихинский Губахинского округа начали жаловаться на медведя, который появляется даже в центре населенного пункта. Последний раз его видели и сняли на видео днем 12 августа. Как сообщалось ранее, специалисты считают, что в таких случаях происходит критическое изменение в естественном поведении медведя. Он перестает избегать людей. Даже если его увести в лес, он с большой вероятностью вернется. Ранее с подобной проблемой столкнулись жители Гремячинска. В начале июня медведь неоднократно заходил в город. Попытки отпугнуть животное оказались неэффективными. 15-летнего подростка в Прикамье осудят за поджог вышки связи. Ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта. По данным силовиков, в мессенджере с юношей связался неизвестный и предложил подработку. Ночью 19 февраля этого года при помощи горючей смеси он поджег станцию сотовой связи в Березниках. Преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ. Сейчас подросток находится под домашним арестом. За совершение теракта ему грозит до 10 лет колонии. В нашем крае ожидается первое значительное похолодание с конца июня. Основное снижение температуры прогнозируется вечером в пятницу. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до плюс 6, плюс 11, в краевой столице до плюс 8. Возможно, это станет самой холодной ночью с начала лета. В выходные днем ожидаются кратковременные ливни. Температура воздуха составит плюс 12, плюс 17. Ночь на воскресенье будет так же холодной, как и субботняя, плюс 6, плюс 11. В понедельник из-за облачности и дождей дневная температура может не превысить плюс 15. Завершение похолодания можно ожидать к среде. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про моря и океаны рассказываю сегодня. Самое большое море на территории России – Берингово. Его площадь по своим размерам превосходит большинство европейских стран. Средняя глубина составляет 1,5 километра, а самое глубокое место равняется почти 14 Эйфелевым башням. Берингово море еще и самое северное, поэтому и самое холодное. Летом максимальная температура достигает всего 11 градусов. Границы России омывает еще и самое маленькое море на планете – Азовское. Водоем находится от Мирового океана дальше других, поэтому называется континентальным. Его наибольшая глубина составляет всего 13 метров, а по размеру оно почти как Бельгия. Также Азовское море одно из самых теплых. Летом температура воды может прогреться до 32 градусов.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай. Давай еще. Еще. Еще. Утрясли.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про моря и океаны рассказываю сегодня. До введения официального запрета на ловлю осетровых рыб на территории России и других прикаспийских государств в Каспийском же море добывалось 90% черной икры всего мира. Запрет связан с падением численности и угрозой исчезновения рыб. Тем не менее, черную икру можно купить абсолютно легально. Продукция, получаемая в специализированных рыбных хозяйствах, свободно продается в магазине. Правда, цена кусается.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM, первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева. Про моря и океаны рассказываю сегодня. Древние греки боялись бурных вод Черного моря, поэтому называли его Понтаксинский, что переводится как «негостеприимное море». Но так продолжалось недолго, и после развития флота и освоения водного пространства народ переименовал его Понт-Эвксинский – «гостеприимное море». В конце лета на Черноморье можно наблюдать уникальное природное явление – свечение воды ярко-синим цветом. Это происходит благодаря одноклеточным водорослям, которые загораются из-за механических или химических изменений в составе воды.
0: Как семья, мы большая.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Как думаешь, а «Мода» хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А «Джейку»?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: А какой лучше?
6: А ты «Вера» оба попробуй. Там и решишь.
3: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь «Амода» и «Джейку» в «Вера» на Героев Хасана 81Б от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера.
1: Lada Forward Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до 15 августа в «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
2: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на «Спешилово 104». Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. «Спешилово 104». Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. С сентября в городах Пермского края стартуют гастроли пермских творческих коллективов в рамках проекта «Большие гастроли». Спектакли и концерты пройдут в Березниках, Чайковском, Звездном и Лысьве. Билеты доступны по пушкинской карте нацпроекта «Семья». Так, в Березниках на сцене ДК «Металлургов» 5 сентября выступят солисты Пермского театра оперы и балета имени Чайковского. Затем концертную программу солистов покажут в Чайковском и Звездном. Кроме того, 16 сентября ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка» представит музыкально-хореографический спектакль «Народный сказ о Перми Великой» в Звездном. Постановка будет интересна и взрослым, и детям. В ней отражена самобытная культура народов Прикамья. В Лысьве на сцене культурно-делового центра 27 сентября выступит Пермский губернский оркестр с программой «Музыка советского экрана». Прозвучат более 15 композиций из фильмов «Девчата», «Служебный роман», «Берегись автомобиля», «Белое солнце пустыни» и других. Билеты доступны на сайте perm.kassy.ru. Организатором является Центр по реализации проектов в сфере культуры. Оргкомитет Пермского марафона зарегистрировал более 13 тысяч участников. Продажа слотов марафона началась в ноябре прошлого года и сейчас еще продолжается. В первые месяцы продажи слоты имели минимальную стоимость. Регистрация закрыта на дистанции 1 километр, дети от 6 до 10 лет. На дистанции 2500 метров, забег на результаты, на семейный забег. В прошлом году число участников марафона превысило 17 тысяч человек. В этом году спортивное мероприятие пройдет 5 и 6 сентября. Организаторы марафона анонсировали новый формат – костюмированный и семейный забег на 2500 метров. Все традиционные форматы соревнований сохранятся. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
2: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. У микрофона Лилия Алексеева про моря и океаны рассказываю сегодня. Самое маленькое море – мертвое. Длина его 67 километров, а ширина 18. Максимальная глубина всего 377 метров. Однако, если считать его озером, как некоторые полагают, то самое маленькое море – мраморное. Оно всего 80 километров в ширину и 280 в длину. Мертвое море же является самым чистым. Из-за большого количества соли в нем не живут ни рыбы, ни микроорганизмы. Еще одна причина в том, что вокруг этого водного объекта раскинулась выжженная солнцем земля. На ней нет никаких крупных производств.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про моря и океаны рассказываю сегодня. Есть моря-рекордсмены. Например, самое соленое – Красное море. На его дне находятся большие залежи соли. Это, наверное, замечал каждый, кто там побывал. Искупавшись в Красном море, человек выходит на берег весь в белом налете. В одном литре воды Красного моря содержится 41 грамм солей. Самым же опасным называют Мраморное море. В нем нередки землетрясения и цунами. За 700 с лишним лет там произошло 300 сотрясений, а цунами наблюдали аж 40 раз.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: О главных спортивных событиях расскажу вам я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Сборная России по баскетболу может сыграть с Египтом, Китаем и Угандой. Об этом заявил исполнительный директор, генеральный секретарь РФБ Владимир Дичок. На следующий год мы уже проговариваем возможные товарищеские матчи со сборной Египта. Буквально на днях общались с президентом Федерации Уганды. На встрече в Пекине договорились с Федерацией баскетбола Китая, что обсудим наши совместные планы ближе к концу года, когда они будут формировать свой план на 2027. Возможно, получится организовать несколько товарищеских матчей, сказал Дичок в интервью «Спортэкспресс». Тамбовский «Спартак» выбил СКА Ростов из Фонбет-Кубка России. Итог игры 1-1, по пенальти 4-2. У хозяев гол забил Мурат Омаров на 81-й минуте. У гостей в первом тайме отличился Роман Тугарев. ПСЖ обыграл Астон Виллу в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча завершилась со счетом 2-1. У парижан на 20-й минуте счет открыл нападающий Хвичек Врацахелия. У бирмингемцев в концовке первого тайма отличился Брайан Маджа. 17-летний форвард стал самым молодым автором гола в истории Суперкубка УЕФА. На 61-й минуте вингер французской команды Дезире Дуи забил победный гол в матче. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов сделал 3 сейва. Россиянин играет за столичный клуб с лета 2024 года и выиграл 9-й трофей. ПСЖ второй год подряд стал обладателем Суперкубка УЕФА. Интер Майами проиграл Лиону в матче Кубка Лиг. Итог игры 2-3. Нападающий американской команды Даниэль Пинтер на 42-й минуте открыл счет. В начале второй половины гости отыгрались. Забил Даниэль Арсила. Почти сразу цапли вновь вышли вперед. Отличился Яник Брайт. На 60-й минуте Леон второй раз сравнял счет благодаря голу Хуана Паблоса Домингеса. В концовке встречи Арсила оформил дубль и принес мексиканцам победу. Аргентинский нападающий цапель Лионель Месси вышел на замену после первого тайма, заменив Пинтера. Это был первый матч для аргентинца после смерти отца. Леон одержал 3 победы в 3 матчах и лидирует в турнирной таблице. Интер Майами с 3 очками в 3 играх занимает 15-ю строчку в дивизионе МЛС. На этом у меня все. Услышимся в понедельник. Всем спортивных выходных, удачи и пока.
1: Новости спорта. Нам 10 лет.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: За звание моря самой богатой флорой и фауной могут побороться Азовское и Японское моря, фауна которых включает такие маленькие живые организмы, как планктон, и такие большие, как рыбы или даже млекопитающие. В первом, несмотря на свои маленькие размеры, водится большое количество моллюсков и других представителей ракообразных, а также пресноводные щука и карась. В Японском море обитают бурые водоросли ламинария и морская капуста, полезные свойства которых известны каждому. Помимо этого, в его водах можно встретить таких млекопитающих, как дельфины, касатки и даже серый кит. Про моря и океаны рассказывала Лилия Алексеева. Отличного дня!
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс.
4: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
5: Вполне себе. Стиль, технологии.
4: А Джейку?
5: Крутой внедорожник для активной жизни.
4: А какой лучше?
5: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
6: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А Мода и Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
7: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201 50 29.

0: и до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера.
1: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-003-800-393-93-2012-2020. ОГРН-102-590-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-250. 3-44-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Более 98 700 семей в Пермском крае получают единое пособие. С 21 июля изменились правила учета периода ухода за нетрудоспособными родственниками. Теперь отсутствие дохода по этой причине может учитываться как уважительная причина. Речь идет об уходе за детьми, родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками, а также родственниками супруга или супруги. При подаче заявления через госуслуги необходимо указать факт ухода, а затем в течение 10 дней предоставить документы, подтверждающие родство. В этом году пособие уже назначили более чем на 111 тысяч детей. С начала года семьям Прикамья перечислили свыше 12 миллиардов 800 миллионов рублей. В Кудымкаре в предстоящем отопительном сезоне начнет работать новая блочно-модульная котельная. Она построена для снижения нагрузки на центральную котельную номер 1. Ее мощность составляет 7,5 мегаватт. В настоящее время строительство объекта завершено. Специалистам предстоит провести необходимые проверки оборудования и приступить к пусконаладочным работам. К новой системе теплоснабжения подключат детский сад, школу, техникум, учреждения культуры, а также жилые дома, в которых проживает более 1500 человек. Перевод объектов на теплоснабжение от новой котельной запланирован уже на предстоящий отопительный сезон. Футбольный клуб «Амкар» презентовал особую кубковую экипировку, вдохновленную пермским звериным стилем. В ней команда вышла на поле в первом домашнем матче сезона. Соперником в рамках второго раунда пути регионов Кубка России стала Нижегородская «Победа». Игра завершилась со счетом 2-0 в пользу пермской футбольной команды. На 52-й минуте полузащитник «Амкара» Алекс Мацукатов забил первый гол в ворота соперников. На 69-й минуте преимущество хозяев поля удвоил нападающий Никита Голдобин. Таким образом, «Амкар» вышел в третий раунд пути регионов Кубка России. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 16 часов в Прикамье. В ритме города. Соленый? Алло! Каждый день в 16 часов слушай только на Соль-ФМ. Соленый алло. Алло! Для лиц старше 6 лет.
1: Прекрасного дня и отличной пятницы желаю вам. Я, Александр Соловьев, уже у микрофона. Читаю ваш привет, поздравления, признание в любви. Поэтому прямо сейчас пиши и отправляй все свои самые важные слова нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solfm. Не забывай, что мы принимаем сообщения в группе ВКонтакте и в личных сообщениях группы, и в комментариях под постом. Хоть где можешь написать, все равно найду твое сообщение. Но, по крайней мере, уведомление работает и хорошо. Ну и чат видеотрансляции сразу в нескольких местах можно написать. Так у нас устроил ВКонтакте. И все равно я найду твое сообщение. В общем, пиши, не стесняйся, сделай сегодняшнюю пятницу чуточку лучше, чем секунду назад.
0: Соленый алло.

0: Первые приветы и поздравления уже звучат в программе по музыкальным заявкам.
1: Соленый алло!
0: Пиши, не стесняйся, прямо сейчас я обязательно озвучу каждое доброе, теплое слово. Итак, Ирина Юрьевна оставила сообщение. Полинка Коваленко, я тебя люблю. Не грусти, твоя мама подписалась. Между прочим, в любом случае не грусти, грустить не весело. Как-то все время забываю про эту своеобразную пословицу, в кавычках, конечно же. Но так или иначе, тут некоторая правда кроется. Будешь много грустить, будешь много думать. Будешь много думать и хмурить брови, будет голова болеть. Так что голова не болей и сама не грусти. Полине привет. Елене Корзуничевой тоже большой привет. Она отправляет свое поздравление для любимого мужа, папы. Поздравление с юбилейным днем рождения. Желаем здоровья, верных друзей, успехов во всех делах. Пусть все твои большие и смелые планы непременно реализуются. Жена и дети.

0: Соленый Алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.
1: Невольно поднимается настроение, когда получаешь такое сообщение. Вот оставила сообщение Яна Садовникова. Всем большой привет из берега Черного моря от Садовниковых Яны и Алексея. Так далеко с родным Соль ФМ. Всем хороших выходных. Радио Соль ФМ. Вам процветания и удачи. Вам я тоже пожелаю отличного отпуска. Знаете, не так часто нам пишут с берегов морей, но так или иначе, я могу даже посчитать, с какого моря тоже отправляли либо сообщение, либо просто картинку, знаете, пишут на песке Соль ФМ, значит, там камешками обложили или там еще как-то сделали, да, обрисовали и скидывали фотографии. Это как раз-таки вот с Черного моря, по-моему, первый раз. С Красного моря писали, отправляли так. Даже с Азовского моря, по-моему, писали. Также с Индийского океана и, конечно же, с Сиамского залива. Это, на самом деле, очень здорово получать такие сообщения. Вам хочется пожелать наипрекраснейшего отдыха. Кстати, не забывайте, что сегодня дэнс-холл по пермскому времени. Конечно же, это в 9 часов вечера. У вас, скорее всего, это будет примерно в 7. Вполне возможно. Не знаю, как сейчас у вас со временем, но, скорее всего, в 7 часов. На 2 часа же разница, по-моему, да? В общем, вам огромный привет. Не забывайте больше писать и больше отправлять хорошего настроения не только нам, но и всем слушателям радио Соль ФМ. Родным и близким в том числе.

нас в течение эфира, в течение этого часа, видимо, какие-то нововведения сейчас, да, все больше и больше начинают отправлять приветы с берегов Черного моря. Екатерина Никитина оставила свой привет от Екатерины Никитиной с Черного моря. Большой привет, в том числе Садовниковым, которые точно так же там и отдыхают. Приятного отдыха, делайте приемник погромче, чтобы все, кто были рядом, узнали, что такое Соль FM и Пермский край. Вам огромный привет, хорошего отдыха каждому. Итак, также большой привет отправляет Сергей Ильин, но на этот раз не слушателям Соль FM, кто настроил частоту на радио Соль FM, а тем, кто настроил свои передатчики на волну радио Соль FM. То есть это отдельный привет в Часовой, в Кунгур, в Чернушку, куда еще? В Асу, в Добрянку, в Суксун, в Куиду, в Людиново, Киров, Дядьково. Вам огромный привет всем партнерам, которые сейчас на данный момент работают с нами, которые точно так же делают жителям своего города добро и только хорошую музыку. Ну и, конечно же, соответственно, важнейшую информацию, правда, которую также каждый в своем городе может слушать и наблюдать. Каждому большой привет от Сергея Ильина, нашего постоянного слушателя. Итак, дальше у нас месседж прилетел от Каролинки Куллер. Из Владимира сообщение прилетело. Поздравления для Марата и Ларисы со свадьбой от самых близких из Вязников. Данное сообщение. Марата и Ларису поздравляем. Долгих лет счастливой жизни, в любви, в гармонии. Ну и, конечно же, много-много деток. Всего хорошего тоже.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

0: Слушайте программу по музыкальным заявкам с Аленой Алё в эфире радио СЛФМ. У микрофона Александр Соловьев. Читаю ваши привет, поздравления, признания в любви, все тому подобные приятные вещи. Вспоминай, кто отмечает свое яркое событие, и я обязательно озвучу твое поздравление. Написать можно нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solfm, нам в чат видеотрансляции, либо в комментариях под постом, каким хочешь, туда и пиши. Ну или, конечно же, самое удобное – это в личные сообщения группы. Обязательно озвучу каждое ваше доброе слово.
1: Соленый алё!

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соль FM. Алё.

0: Продолжаем общаться, продолжаем делать сегодняшнюю пятницу жарче, приятнее с помощью ваших приветов и поздравлений. Буквально только что оставил я, точнее увидел сообщение в чате видеотрансляции. Алла Дементьева пишет нам: добрый день, радио СЛФМ, хотим поделиться семейной новостью, что отпуск и свадебное путешествие наших молодоженов продолжается. Мы выехали из Перми, проехали Удмуртию, Татарстан, и сегодня всей нашей родной семьей мы в Мариэл. Всех с хорошим и легким настроением. Не перестанем желать нашим детям Льву и Ксении счастья и любви. Хотим передать для наших молодоженов красивую песню. Их любящие родители, близкие люди, мама Алла, мама Анжелика, Андрей Аркадьевич также подписались. Вам огромный привет, молодоженам приятного отдыха и отличного семейного путешествия. И всегда хорошей и вкусной музыки. Далее у нас есть поздравления для родителей Ершовых Ольги и Андрея. С днем рождения! С днем рождения! Вот, кстати, тоже как получается у семейной пары в один день рождения. Экономия, да? С днем рождения! Пусть в жизни будут только удача, мир и радость, чтобы каждый новый день был праздником. И пусть мечты обязательно станут реальностью. Здоровья, успеха, любви и всего лучшего. Ваши дети Оксана, Дима, Сережа и Вероника подписались.
1: Соленый Алло!

0: Не так много времени остается до завершения программы по музыкальным заявкам Салюн и Алло. Ваши приветы и поздравления еще могут прозвучать в течение следующих 4 минут, поэтому успевайте, и я обязательно в ближайшее время озвучу. Но это не значит, что ваши приветы и поздравления все до понедельника будут ждать. Нет, конечно. Сегодня в 9 часов вечера также будем зажигать под супермузыку, которую готовит сейчас Денис Ширяев. Буквально недавно пришел и уже все готовит там всю вот эту вот аппаратурную кухню, чтобы сделать супер микс на дэнс-холл к 9 часам вечера по пермскому времени. Ладно, на эту минуту у нас есть сообщение. Залия Фаткулина пишет нам: привет Салифам и его слушателям. Хочу пожелать всем прекрасного осеннего дня и прекрасного настроения. А почему осеннего дня? Ну, я, конечно, понимаю то, что сейчас как-то холодновато, холодновастенько стало, да, на улице. Ну, как бы, ну, пока все равно еще не осень, хоть и не летняя, конечно, температура на улице. Так что пусть будет даже летнего и прекрасного дня. А также пожелать хорошего рабочего дня Вите. Виктор Владимирович, жду тебя вечером с позитивным настроением. Азалька подписалась. Виктору отдельный привет и хорошего настроения. Напомните, пожалуйста, Азалия, что у нас за окном лето пока, несмотря на осеннюю погоду. Большой привет еще раз Виктору Владимировичу отправляем. Далее у нас поздравления. В Москве дубак тут еще дополнили. Ну, я понимаю. Да, у нас в Пермском крае не лучше. У нас вон ночью должно быть до 8 градусов опуститься температура. Так что терпим как можем и включаем свои обогреватели. Далее, что у нас есть? Хотим поздравить родителей Баженовых Сергея и Нину из деревни Березовка. Огромный вам привет отправляем. 37-й годовщиной свадьбы. Любви и уважения вам, долгих лет совместной жизни. Горько! Дети и внуки подписались.
1: Салёный Алё. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.

0: это крайнее сообщение на эту минуту от Галины. Отправляет она большой привет дочке Инне. Я очень тебя люблю, все будет хорошо. Держись, моя родная мама. Галя подписалась. На этом все. Услышимся уже в 9 часов вечера в программе, в танцевальной шоу, в программе Dance Call, где будем танцевать, тусить, общаться. И, конечно же, привет и поздравления тоже будут звучать в эфире радио Soul FM. Так что пока не прощаемся.
1: Реклама на Soul FM.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Конечно, вы знаете, что Лада Веста маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на Лада Веста прямо сейчас. В августе от 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера Лада Сатурн Р Авто на шоссе Космонавтов 362.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
7: Выбор ленд. Выгода Ленд, Джей Ленд. А столица всего этого великолепия — Сатурн Р Авто. Автомобили Джей Ленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джей Ленд в деле. Сатурн Р Авто, Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джей Ленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
8: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
9: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Всех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили Вера.
1: Как думаешь, Амода хороший автомобиль?
2: Вполне себе. Стиль, технологии.
1: А Джейку?
2: Крутой внедорожник для активной жизни.
1: Хм, а какой лучше?
2: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
0: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Мошенники чаще всего выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, банков, государственных ведомств и спецслужб. Об этом рассказали в пресс-центре МВД России. В ведомстве отметили, что злоумышленники сообщают своим жертвам о якобы возбужденных уголовных делах, угрозе утраты средств, попытках оформления кредитов, финансировании противоправной деятельности от имени жертвы. Используя методы запугивания, психологического давления и изоляции человека от родственников и знакомых, мошенники добиваются полного подчинения своим указаниям, добавили в ведомстве. Подчеркивают специалисты, в первую очередь необходимо помнить о том, что нельзя сообщать кому-либо логины, пароли, а также коды из СМС и пуш-уведомлений. Настоящий банк никогда не просит у своих клиентов озвучивать такую информацию. Будьте бдительны. В этом году капитальный ремонт запланирован в 73 домах Прикамья, построенных до 1950 года. Самый старый дом в списке – здание на улице Ленина, 90, в Перми, построенное в 1928 году. В числе домов-долгожителей – здание в Березняках на проспекте Ленина и улице Пятилетки, построенные в 1930 году, а также дом 1931 года в Чусовом на улице Ленина. В Березняковских домах запланирован ремонт фасада, систем электроснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. В Чусовском доме также предусмотрен ремонт фасада и фундамента. Как отмечают в фонде капитального ремонта Пермского края, чем старше дом, тем выше износ крыши, фасада, фундамента и внутренних коммуникаций. Включение таких зданий в план капитального ремонта особенно необходимо для их сохранности и безопасности жителей. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода и дожди. Утром от 8 до 10 градусов. Днем до 13-15 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс.
5: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: Хм, а какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: В Вера можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А модой Джейку Вера от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской 77.
8: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с

0: автомобиль.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю, где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю! В автокресле!
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
7: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Лови.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В нашем крае второй раз за лето планируется отстрелить медведя, который регулярно заходит в населенный пункт. В августе жители поселка Шумихинский Губахинского округа начали жаловаться на медведя, который появляется даже в центре населенного пункта. Последний раз его видели и сняли на видео днем 12 августа. Как сообщалось ранее, специалисты считают, что в таких случаях происходит критическое изменение в естественном поведении медведя. Он перестает избегать людей. Даже если его увести в лес, он с большой вероятностью вернется. Ранее с подобной проблемой столкнулись жители Гремячинска. В начале июня медведь неоднократно заходил в город. Попытки отпугнуть животное оказались неэффективными. 15-летнего подростка в Прикамье осудят за поджог вышки связи. Ему предъявлено обвинение в совершении террористического акта. По данным силовиков, в мессенджере с юношей связался неизвестный и предложил подработку. Ночью 19 февраля этого года при помощи горючей смеси он поджег станцию сотовой связи в Березняках. Преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ. Сейчас подросток находится под домашним арестом. За совершение теракта ему грозит до 10 лет колонии. В нашем крае ожидается первое значительное похолодание с конца июня. Основное снижение температуры прогнозируется вечером в пятницу. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до плюс 6, плюс 11, в краевой столице до плюс 8. Возможно, это станет самой холодной ночью с начала лета. В выходные днем ожидаются кратковременные ливни. Температура воздуха составит плюс 12, плюс 17. Ночь на воскресенье будет так же холодной, как и субботняя, плюс 6, плюс 11. В понедельник из-за облачности и дождей дневная температура может не превысить плюс 15. Завершение похолодания можно ожидать к среде. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18:00. Прямо сейчас ты услышишь

эфире. Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С появлением в нашей жизни мобильных гаджетов люди практически перестали смотреть друг другу в глаза. А ведь это очень важная часть коммуникации. Сегодня о привычках, которые упрощают нашу с вами автомобильную жизнь. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автонапоминалка.
1: Итак, начнем с глаз. Установление зрительного контакта является эффективным методом для получения преимущества в дорожном движении. Исследования показывают, водители, которые добровольно смотрят в глаза водителям встречных автомобилей на перекрестках, уступают дорогу более чем в 2/3 случаев. Напротив, те, кто не желает уступать, намеренно избегают зрительного контакта. Предполагается, что зрительный контакт переводит взаимодействие в транспортном потоке в плоскость социального поведения. В такой ситуации открытое выражение намерений и просьба о помощи вызывают сильное желание ответить взаимностью. Подобно тому, как нам сложно отказать просящему, когда мы встречаемся с ним взглядом, в человеческой природе заложено стремление помогать сородичам. Однако автомобиль, несмотря на попытки дизайнеров придать ему лицо, не воспринимается нашим мозгом как живое существо. Множество исследований показывают, водители склонны рассматривать другие автомобили скорее как машины, нежели воплощение других людей. Реакция нашего мозга на встречу с чужим лицом, особенно при прямом контакте, чрезвычайно активна, что подтверждается энцефалограммой, фиксирующей возбуждения в различных областях мозга. Вероятно, мы автоматически анализируем эмоции и намерения другого человека, а также ищем возможные связи из прошлого. Социальные связи всегда были и остаются ключевым фактором выживания нашего вида. Когда водитель видит пешехода на перекрестке или мотоциклиста в зеркале, в его мозгу активизируются зоны, отвечающие за социальное взаимодействие и память. При виде обычного встречного автомобиля подобной реакции не возникает. Именно поэтому попытка установить зрительный контакт между водителями во время движения может вызвать некоторое замешательство.
0: Автонапоминалка.
1: Друзья, запомните золотое правило. Всего 3 секунды невнимательности на дороге могут привести к ДТП. Ну, казалось бы, даже во время разговора по громкой связи, когда ваши руки свободны, стоит лишь задуматься над ответом на звонок, как взгляд неизбежно отвлекается от проезжей части. И этого короткого мгновения зачастую достаточно для возникновения опасной ситуации. Исследователи, установив камеры в автомобилях, с удивлением обнаружили, что в 80% случаев виновники аварий и в 65% случаев участники опасных ситуаций попросту не смотрели на дорогу в течение 3 секунд. Конечно, отказ от разговоров за рулем – шаг, наверное, неправильный, не стоит ждать от него каких-то кардинальных перемен. Главный враг водителя – вовсе не мобильное устройство, а попытки найти что-то в салоне, будь то пачка сигарет, конфеты, солнцезащитные очки. В среднем водители совершают такие поиски, обратите внимание, 11 раз в час. На втором месте по степени отвлечения – это дети, которым требуется то вода, то помощь в ликвидации чего-либо там пролитого, жидкости, например. Это происходит в среднем 8 раз в час. Замыкает тройку лидеров с показателем 7 раз в час водители, которые ищут любые радиостанции или настраивают аудиосистему. Помните, попытка создать себе безопасное пространство перед автомобилем в пробке, чтобы спокойно закурить под музыку, пока дети заняты своими делами, это заведомо провальная стратегия. Статистика неумолима, именно такие маневры чаще всего и приводят к авариям, поэтому будьте внимательны и осторожны. Удачи!
0: За баранкой!

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода и дожди. Утром от 8 до 10 градусов. Днем до 13-15 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с

0: новый автомобиль.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. За грантой клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Как думаешь, «Амода» хороший автомобиль?
4: Вполне себе. Стиль, технологии.
3: А «Джейку»?
4: Крутой внедорожник для активной жизни.
3: Хм, а какой лучше?
4: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
5: Вера, можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б от 1 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.

Всех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили Вера. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. С сентября в городах Пермского края стартуют гастроли пермских творческих коллективов в рамках проекта «Большие гастроли». Спектакли и концерты пройдут в Березниках, Чайковском, Звездном и Лысьве. Билеты доступны по пушкинской карте нацпроекта «Семья». Так, в Березниках на сцене ДК «Металлургов» 5 сентября выступят солисты Пермского театра оперы и балета имени Чайковского. Затем концертную программу солистов покажут в Чайковском и Звездном. Кроме того, 16 сентября ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка» представит музыкально-хореографический спектакль «Народный сказ о Перми Великой в Звездном». Постановка будет интересна и взрослым, и детям. В ней отражена самобытная культура народов Прикамья. В Лысьве на сцене культурно-делового центра 27 сентября выступит Пермский губернский оркестр с программой «Музыка советского экрана». Прозвучат более 15 композиций из фильмов «Девчата», «Служебный роман», «Берегись автомобиля», «Белое солнце пустыни» и других. Билеты доступны на сайте perm.kassy.ru. Организатором является Центр по реализации проектов в сфере культуры. Оргкомитет Пермского марафона зарегистрировал более 13 тысяч участников. Продажа слотов марафона началась в ноябре прошлого года и сейчас еще продолжается. В первые месяцы продажи слоты имели минимальную стоимость. Регистрация закрыта на дистанции 1 километр, дети от 6 до 10 лет. На дистанции 2500 метров, забег на результаты, на семейный забег. В прошлом году число участников марафона превысило 17 тысяч человек. В этом году спортивное мероприятие пройдет 5 и 6 сентября. Организаторы марафона анонсировали новый формат – костюмированный и семейный забег на 2500 метров. Все традиционные форматы соревнований сохранятся. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Всем привет, вы слушаете Dance Вершину, у микрофона диджей Ромаха. Прошла очередная неделя, которая показала, что музыка и наши предпочтения меняются. Что нам нравилось еще вчера, сегодня может вызывать совершенно другие эмоции. Но одно остается прежним, у нас все так же 20 позиций, и в рамках этого часа мы шаг за шагом последовательно будем идти к лидеру. Но прежде, как и всегда, вспомним, кто был на первых позициях неделей ранее.
1: Вершина.
2: Третье место.
0: На третьем месте Маршмеллоу и Португал The Man Феникс.
2: Второе место.
0: Серебро прошлой недели Дженни и Тем Импала Дракула.
3: Главный хит недели.
0: Золото чарта забрал Алекс Уоррен «Forever Dream». Итоги прошлой недели были такими, что будет на этой, узнаем совсем скоро. Так что делайте громче и проводите пока еще летние дни вместе с нами. Начнем мы, как и всегда, с трека, который покидает дэнс-вершину. На этой неделе прощаемся с работой от Биби Рекса и Фейзла. Трек «New Religion» покидает дэнс-вершину.
1: Это

0: 12 недель – солидная дистанция для любого трека. Zayn, Die For Me все это время оставался с нами, но сегодня трек теряет две позиции и оказывается на 20-й строчке. Движемся далее. 19-е место забирают бои Тех Чо и Мод, Шаде. У них тоже минус две позиции, но история этой песни в нашем чарте еще продолжается.
1: 19-е место.

0: Но союз электронной музыки Алок и вокала Халид пока продолжает держаться. Если честно, то я очень сильно верю в ребят и желаю максимально дольше оставаться в нашем чарте. Аналогичное желание и для Вани Дмитриенко. На 16 месте отмечается трек «Ртуть».
1: 16 место.

0: Когда-то Эйви Meet Me in the Dark только стартовал Dance вершине, а сегодня уже вот, пожалуйста, третья неделя и 15-я строчка. Молодой продюсер и диджей продолжает нахождение в чарте, а вот следующие ребята только начинают. Плавно подходим к треку, который на этой неделе в категории новинка. На этой неделе движемся к солнцу. Ну, сами понимаете, лето, август, еще жарко. В общем и целом, новинка недели Хьюгель и Майя Энджел и Ультра Нейт Moving to the Sun. Слушаем работу прямо сейчас.
1: Новая

Богдан Медведи «Broken Heart» перемещается на 12-ю строчку. Название, конечно, располагает к драме, но «Разбитое сердце» еще не повод покидать наш рейтинг. 12 недель позади, и до первой десятки по-прежнему буквально пара шагов. Делаем шаг вперед и мы, ступенькой выше, моя Мишель на «Малиновой луне».

0: Девятое место.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

На 9-й позиции сегодня Зиверт «Газ». Песня теряет сразу 2 ступеньки и впервые за последнее время оказывается ближе к границе десятки. Но списывать Зиверт точно рано. Мы уже видели, как быстро здесь все может поменяться, буквально за неделю. Так что посмотрим через 7 дней, сможет ли Юля нажать на педаль газа в очередной раз. Либо может спросить у мистера Всезнайки, в смысле у Тедди Свимс, трек «Мистер Ноу Ит Олл» на 8-й позиции.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода и дожди. Утром от 8 до 10 градусов. Днем до 13-15 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс.
4: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
5: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
6: Как думаешь, а мода – хороший автомобиль?
7: Вполне себе. Стиль, технологии.
6: А Джейку?
7: Крутой внедорожник для активной жизни.
6: Хм, а какой лучше?
7: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
8: В «Вера» можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. А модой «Джейку» «Вера» от 1 миллиона 879 тысяч рублей. Ждем вас в Березниках на Березниковской, 77.
9: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
10: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
11: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Более 98 700 семей в Пермском крае получают единое пособие. С 21 июля изменились правила учета периода ухода за нетрудоспособными родственниками. Теперь отсутствие дохода по этой причине может учитываться как уважительная причина. Речь идет об уходе за детьми, родителями, братьями и сестрами, бабушками и дедушками, а также родственниками супруга или супруги. При подаче заявления через госуслуги необходимо указать факт ухода, а затем в течение 10 дней предоставить документы, подтверждающие родство. В этом году пособие уже назначили более чем на 111 тысяч детей. С начала года семьям Прикамья перечислили свыше 12 миллиардов 800 миллионов рублей. В Кудымкаре в предстоящем отопительном сезоне начнет работать новая блочно-модульная котельная. Она построена для снижения нагрузки на центральную котельную номер 1. Ее мощность составляет 7,5 мегаватт. В настоящее время строительство объекта завершено. Специалистам предстоит провести необходимые проверки оборудования и приступить к пусконаладочным работам. К новой системе теплоснабжения подключат детский сад, школу, техникум, учреждения культуры, а также жилые дома, в которых проживает более 1500 человек. Перевод объектов на теплоснабжение от новой котельной запланирован уже на предстоящий отопительный сезон. Футбольный клуб «Амкар» презентовал особую кубковую экипировку, вдохновленную пермским звериным стилем. В ней команда вышла на поле в первом домашнем матче сезона. Соперником в рамках второго раунда пути регионов Кубка России стала Нижегородская «Победа». Игра завершилась со счетом 2-0 в пользу пермской футбольной команды. На 52-й минуте полузащитник «Амкара» Алекс Мацукатов забил первый гол в ворота соперников. На 69-й минуте преимущество хозяев поля удвоил нападающий Никита Голдобин. Таким образом, «Амкар» вышел в третий раунд пути регионов Кубка России. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города.
1: Соль FM. 7-е место.

0: А вот тот, кто продолжает довольно быстро осваиваться в нашем чарте, всего вторая неделя, а уже шестое место. Devolt, John Summit, Юлия Чёрч, Shades of Blue прибавляют две позиции. До пятерки остается всего одна ступенька, и кажется, у нас появляется еще один серьезный претендент на вершину. До нее буквально пять строчек, и совсем скоро мы узнаем лидера. Но для начала узнаем хит, расположившийся на пятом месте. Сегодня это Alan Walker, Broken Strings.
1: Это

Главный сумасшедший рывок этой недели. Еще неделю назад они были 12-ми, сегодня 3-ти. Сразу 9 ступенек вверх. Temper City Self-Aware устраивают настоящий переворот в нашем рейтинге. Всего 4-я неделя в чарте, и они уже в топ-3. Однозначно главное движение выпуска. После такого скачка кажется, что удивить нас уже нечем. Но впереди остаются два главных места. На втором Алекс Уоррен Fever Dream. После лидерства песня делает всего один шаг назад. 11 недель в рейтинге, Алекс Уоррен по-прежнему остается буквально в одном шаге от вершины. Второе

0: назад на вершине была Алекс Уоррен в Ever Dream, а сегодня все изменилось. Шаг вперед сделали Дженни и Tame Impala. Трек «Дракула» прибавляет одну позицию и официально становится номером один этой недели. Трек уже через секунды в ваших приемниках. Ну а я же, диджей Ромаха, попрощаюсь с вами ровно на неделю. Проводите лето в компании классной музыки и оставайтесь на нашей волне. Всем удачи и пока!
1: Главный хит недели –

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: «Факты». Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а что значит «акстиси», когда это слово употреблять лучше не стоит? Говорят так, когда хотят призвать собеседника, ну, одуматься, притормозить с решением или перестать делать какое-то действие. Но что же значит это слово и почему сегодня оно попросту устаревшее? «Акстись» происходит от «окрестись» или «перекрестись». Использовалось оно ранее преимущественно религиозными людьми для призыва другого верующего перекреститься, чтобы вспомнить о скромности и побороть свою самоуверенность. До Октябрьской революции и установления советской власти «акстись» говорили очень часто, преимущественно в разговорной речи. После революции, в силу заявленной борьбы с религией, употреблять слово «акстись» со временем стало попросту неприличным. В наши же дни истинное значение слова вообще мало кто помнит, поэтому «акстись» употребляют как синоним слова «остановись» или «одумайся». Территория

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода и дожди. Утром от 8 до 10 градусов. Днем до 13-15 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс.
5: Как думаешь, а мода хороший автомобиль?
6: Вполне себе. Стиль, технологии.
5: А Джейку?
6: Крутой внедорожник для активной жизни.
5: А какой лучше?
6: А ты, Вера, оба попробуй. Там и решишь.
7: Вера. Можно попробовать, почувствовать и выбрать свой авто. Теперь Амода и Джейку Вера на Героев Хасана 81Б. От 1 миллиона 879 тысяч рублей. Заезжайте, мы открылись. Особо ценные подарки первым 10 покупателям.
8: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
9: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада.

0: свой автомобиль.
1: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь, Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Вновь

0: Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили, Вера. Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио соляной столицы.
1: На тебе белая фата и платье в ночь.

0: Прикамье 21 час. Видный город.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

Классного вечера каждому слушателю радио СЛФМ, что уже давным-давно к нам присоединились, настроились на хороший отдых и на хорошую музыку, что нам, конечно же, предоставил диджей Денис Ширяев на эти два часа. Я же, Александр Соловьев, как и всегда, буду с вами иногда мешать слушать музыку, и что самое главное и важное, делать вам и вашим родным и близким хорошо с помощью ваших приветов и поздравлений. Пишите нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/soulfm, это в личные сообщения группы ВКонтакте Радио СЛФМ, либо где-нибудь в комментариях под постом, либо в чате видеотрансляции, везде все найду и обязательно озвучу в эфире Радио СЛФМ. Танцевать

Что может быть проще взять, открыть группу ВКонтакте Радио СЛФМ и отправить свое сообщение и сделать прекрасный вечер пятницы с помощью самых вкусных, прекрасных слов. Это на самом деле очень просто. Просто открыть группу ВКонтакте Радио СЛФМ и написать нам в группу. Не забывай добавляться, звать с собой друзей, тоже пускай добавляется. У нас, кстати, сколько сейчас на данный момент, хочется так вот на ходу и поглядеть. Надеюсь, у меня, ну вот раньше очень быстро грузилось, сейчас, в принципе, тоже немедленно. Так, подписчиков у нас сейчас на данный момент собралось всего-то 34 188 человек. Вот 189, 180, 10, да? А нет, такой цифры. Ну ладно, сделай так, чтобы было уже 35 тысяч, потому что, ну, это такой тоже своеобразный юбилей, как 10 лет в эфире радио СЛФМ, да? Пиши, не стесняйся, я сейчас продемонстрирую, как легко и просто послушать тот или иной привет от слушателей радио СЛФМ. Вот, например, Наталья Ситрова поздравляет сегодня именинников, дорогого мужа и сына Агафонова Александра и Владислава с днем рождения. У сынульки, кстати, юбилей тоже, как много юбиляров-то в 2026 году собралось, да? Хочу пожелать всего самого наилучшего, мы вас очень любим, крепко обнимаю и целую, пишет Наталья. А также Марина Грекова пишет нам привет Владимиру, поздравляем с днем рождения его, желаем успехов, счастья, здоровья, отличного настроения. Сообщение прилетело, кстати, из Кудымкара, Кудымкару тоже отдельный привет еще и пламенный привет каждому слушателю, кто настроен на радио СЛФМ.

Даже короткий и лаконичный привет тоже прозвучит в эфире радио Салифэм. Вот привет с Хакасии от Ольги Олли. Так она подписана, да, в группе ВКонтакте. Уверен, что и далее тоже будет продолжение этого сообщения. Уже жду, вижу, что печатает. Пишите, обязательно все озвучу. У нас на очереди сообщение от Михаила Горланова. Что же он пишет? Вот сидим мы, очень хорошо. Завтра у нашей Лизы день рождения. Поздравляем ее с Новым годиком. С наступающим Новым годиком. Ну, с новым, с днем рождения же не поздравляет. С Новым годом можно с наступающим поздравить Лизу. Также мама поздравляет дочь с наступающим Новым годиком. Поздравляем Лизу и отличного времяпрепровождения всегда и везде в компании родных и друзей, конечно же. Также оставил свой месседж и Денис Ширяев, тот самый молодой человек, который сделал музыкальную сборную солянку из суперкрутых клубных треков в эфире радио Салифэм. Микс специально для вас, не забывайте. Ну и привет уже отдельно для семьи Митраковых, отдельно Вадику и Юле. Хороших выходных и отличного настроения. Я про вас помню. Да, он про всех помнит, да.

0: Dance Hall в эфире радио Soul FM. Ваши привет и поздравления также звучат не только музыка диджея Дениса Ширяева. Что же у нас на эту минуту? Уже заглянул в чат видеотрансляции. Что же пишет нам Серега Ильин появился, да, как всегда, вместе с нами. Подмосковье на связи, как говорится. Привет Татьяне с Урала. Огромный привет Татьяне. Отправили. Светлана Угринова пишет нам, отправляет. Огромный привет вам, Александр. Погода шепчет. Александр! Александр! Где же вы? Нет, так надо было.
1: Александр, вам привет от Светланы!
0: Шучу. Большой вам привет уже отправляю. Отдельный привет Дениске. Люблю, обожаю, жду завтра. Дениска услышит, я ему передам обязательно. Он побежал по некоторым делам. Скоро придет и уйдет обратно на работу. Татьяна Курзинева или... Курзинева. В общем, привет с Урала. Тоже Татьяна. Данное сообщение прилетело в чат видеотрансляции. Что у нас на данный момент происходит в личных сообщениях? Настя Агарышева пишет нам большой привет. Кунгур! Нет, не так.
1: Кунгур! Огромный вам привет от Насти Агарышевой.
0: Поздравления есть. Поздравляют всех с медовым спасом. Огромный привет Милене Алексеевне, Оксане Ахидовой и Марине Ладейщиковой. Отдельно, Александр, приглашаем вас на копченую рыбку на РМЗ. Вам огромный привет. Очень классно, что вы приготовили копченую рыбку, но я ее не ем. Только сушеный полосатик, это one.

слова от слушателей радио СЛФМ, а это сообщение реально вкусное. Знаете почему? Потому что, во-первых, сообщение от Галины Федуловой. Во-вторых, привет она адресует строителям Коле и Денису. Парни, вы молодцы! Зашпаклевали быстро и красиво. Сейчас приготовим вам ужин. Ваши девчули подписались. Огромный привет Коле и Денису. Приятного аппетита после стройки. Да. Дальше. Буквально только что оставила сообщение Настюха Алтыбаева. Передает огромный привет Александру Чадову, Виктории Нечаевой, Саше и Светлане. Очень сильно их люблю, пишет Настюха.

на День города 29 августа. Да, да, у нас уже который год мы отмечаем День города Александровск 29 августа в День города Соликамск. Соликамск тоже отдельный привет. Уверен, что вам тоже будет здорово, круто и очень классно. И Соликамск уже давным-давно знает, какая у нас будет программа. И Александровск тем более. Вам огромный привет 29 числа. Увидимся, услышимся и натанцуемся. Не забывайте. Также в кои-то веки долетим до Людиново. В Людиново тоже отдельный привет. Конечно же, мы с вами тоже и затусим, и пообщаемся, и сделаем все самое доброе и хорошее в день, ваш День города 12 сентября. Если вдруг Пермский край полетит в Людиново каким-то образом, то, конечно же, вам огромный респект. Будем отмечать День города Людиново вместе 12 сентября. И пообщаемся в прямом эфире. Открытая студия обязательно будет, и дискотека в том числе. И впереди еще множество ярких событий и в эфире радио СЛФМ, о чем чуть позже расскажу. Ты же рассказывай, какие у тебя в ближайшее время яркие события будут преследовать. Расскажи, радуйся, возрадуйся и отправь свой горячий пламенный привет. Я обязательно все озвучу.

У нас есть еще одно важное сообщение от Дениса Чудинова. Что же он пишет на эту минуту? Поздравьте, пожалуйста, Чудинову Надежду с днем рождения от всей нашей большой компании. Итак, вся ваша большая дружная компания сейчас встает. Вот, давайте, вставайте. Вот по радио люблю управлять людьми, никого не видя при этом. Встают сейчас вот, вся дружная компания. Смотрит любвеобильными глазами на прекрасную именинницу Надежду. Ярко-ярко улыбается так, чтобы Надежда отслепла от ваших счастливых улыбок в честь дня рождения Надежды. Ну и все громко, дружно говорят на 3-4, три раза, 3-4. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Конечно же, поздравляем Надежду Чудинову. Желаем счастья, тепла, радости, всего самого вкусного, полезного, чутко всеобъемлющего счастья. Я такой думал, еще не выговорю это слово. Но так или иначе, желаю вам всего самого доброго. И, конечно же, пусть ваши друзья вас обязательно обнимут вот в эту же минуту. Поздравляем Чудинову Надежду еще раз с днем рождения. Пишите, оставляйте свои привет и поздравления. Все будет в скором времени.

Ну что, продолжаем общаться, продолжаем отправлять ваши самые добрые, самые классные, самые вкусные приветы в эфире радио Соль FM. Михаил Горланов, помимо того, что он отправил поздравления с наступающим днем рождения для Лизы. Лизу еще раз с наступающим Новым годиком поздравляем. Ну, также давайте Паху Артемова тоже с наступающим, с майором поздравим, с наступающим Новым годом, да? Хорошего настроения и прекрасного дня. Возрадуйтесь, друзья, потому что эти аплодисменты для вас. Ура, товарищи! С наступающим днем рождения. Ольга Оля, как она подписана в группе ВКонтакте Радио Соль FM, с приветом из Хакасии, отправляет большой привет Нижнему Тагилу, завод НТЗМК. Трудно, но можно. Жанна. Жанна и Лав в конце подписали. Всему НТЗМК большой привет отправляет Ольга. Хорошего настроения желаю.

Не забывайте, что ваши сообщения звучат в прямом эфире на радио Салифам в танцевальной шоу-программе Dance Hall. Микрофон Александр Соловьев. Читаю ваши сообщения, если ты их отправишь нам в группу ВКонтакте радио Салифам. Пиши в личные сообщения, либо в комментарии под постом где-нибудь, неважно. Я обязательно найду везде, где ты напишешь в нашей группе ВКонтакте радио Салифам. Ну и, конечно же, в чате видеотрансляции. Пиши, пиши, еще раз пиши. Павел поздравляет корешку Любовь Васильевну с днем рождения, но пожелание не оставил, видимо, это возложится на мои плечи. Конечно же, Любовь Васильевну с днем рождения поздравляем. Всего самого доброго, теплого, вкусного, яркого. И, конечно же, пусть вас преследует удача. Светлана Калинина также оставила свое сообщение. Точнее, сообщение не от Светланы, а от коллектива «Бухгалтерия». От всего сердца поздравляет с днем рождения главного бухгалтера Светлану Константиновну. Желаем тебе, если неожиданности, то приятных. Если приключений, то веселых. Если усталости, то от любимых дел. А если головокружение, то от любви. Будь счастлива.

Радио Соль ФМ тоже можно спокойно поздравлять с наступающим днем рождения. 22 августа у нас будет юбилей. 10 лет, как мы начали вещать. Сначала в Соликамске, а потом начали распространяться. Что? 20-го. Да, точно, 20 августа. 20 августа мы отмечаем день рождения. 22-го просто по случаю дня рождения мы будем уже, собственно, отмечать всей компанией, да. 20 августа в эфире Радио Соль ФМ с самого утра до 6 часов вечера будет марафон диджеев и тех, кто работал, и тех, кто работает до сих пор. Все они будут в прямом эфире, все будут с вами общаться, и вы, конечно же, тоже с ними легко и просто пообщаетесь. Поэтому готовьтесь, врубайте в течение дня Радио Соль ФМ 20 августа. Будет здорово, будет круто, весело, ну и, наверное, празднично. Каждому радиослушателю тоже наше поздравление, потому что все-таки без вас у нас, наверное, не получилось бы сделать так, чтобы Радио Соль ФМ развилось до такой степени, что мы вышли уже даже из Пермского края. Ждем не дождемся, когда мы уже в конце концов откроемся где-нибудь за рубежом. Первая страна, как вы думаете, какая будет? Я вот тоже не знаю. Ну ладно, это так, мысли и предположения, ну и мечты. Мечты сбываются, как говорится, да? Так что ты тоже не забывай поздравлять. Нас легко и просто поздравляй. Ну и поздравляй своих родных с их днем рождения, потому что это очень важно. И это, помимо всего, очень круто.

кто твой номер один, можешь написать в группу ВКонтакте «Радио СЛФМ». Не стесняйся говорить о тех самых важных людях, которые с тобой рядом или, возможно, даже не рядом, за несколько километров от тебя. Они 100% услышат твое сообщение. Итак, у нас на очереди месседж от еще один, от Сергея Ильина. Вот, пожалуйста, вот завтра домой после 3 суток охранной деятельности. Вот мы, наконец-таки, и узнали, чем вы, Сергей, занимаетесь или где работаете. Ну, где работаете, мы пока не знаем, но так или иначе, легких трудовых будней и прекрасных выходных, собственно, хочется пожелать. А Валерий Конышев пишет нам: поздравляем с LFM с юбилеем. Ух, спасибо большое. Сейчас находимся в Краснодарском крае, поселок Кучугуры. Солнечный привет Губахи и всему Пермскому краю. Семья Конышевых подписались. А, кстати, это случайно не ваши знакомые отправляли приветы с Черного моря? Вот Никитины и Садовниковы, по-моему, им тоже большой привет во время отдыха отправляем. А, нет, нет, Кучугуры, я узнал то, что это на самом деле возле Азовского моря, получается. Расположен на берегу Темрюкского залива этого моря, на северо-западе Таманского полуострова в Краснодарском крае. Вам огромный привет, хорошего настроения и всего самого теплого. И, да, в принципе, в Краснодарском крае всегда все теплое, да? Почти, кроме зимы. Но так или иначе, будьте с нами и всегда прекрасного настроения. Где-то я видел уведомление о том, что у нас есть несколько сообщений из личных сообщений группы. К ним я перейду примерно минут через 5, пока насладимся музыкой. Ты не забывай тоже танцевать, пританцовывать и отправлять еще больше приветов, которые обязательно прозвучат в эфире «Радио СЛФМ». Пиши.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс.
3: Вновь

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера.
1: Lada Forward Auto – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Lada с надежностью и качеством от официального дилера Lada Forward Auto в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до 15 августа в Forward Auto. Вы заслужили новый автомобиль.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Вот и пришло время, когда можно уже отправить еще несколько ваших приветов. Павел Федоров из Куиде оставил свое сообщение. Соня из Чайковского, моя любимая, номер один. Люблю, люблю, люблю. Очень сильно от любимого Пашки данное сообщение. Огромный привет, Соня, вам отправляем и от Павла, и от нас, от команды Радио СЛФМ. Есть у нас сообщение также от Евгении Безматерных. Отправляет она большой привет следующего формата. Елисей, я очень тебя люблю, твоя жена подписалась, попросила поставить песню. Нет, песню мы сейчас не ставим на данный момент. Для вас играет супермикс от диджея Дениса Ширяева. Все, что прозвучит, специально для вас.

Dance Hall в эфире Радио Салифэм. Мы здесь не только танцуем и наслаждаемся клубной музыкой, также и ваши приветы и поздравления звучат в течение этого часа и следующего 2-2 часа. Ваши приветы и поздравления также звучат. Катерина Великая пишет нам вдруг неожиданно «Добрый вечер». И пишет Екатерина, отправляет большой привет микрорайону Новобродовский от Великой Екатерины. Катеньке большой привет, прекрасное настроение везде и всегда и повсюду в Новобродовский. Большой тоже большой привет отправляем. Пишет нам Настя Огарышева. И снова я. А поставьте песню, а не поставим. Еще раз напоминаю, ваши приветы и поздравления звучат, но музыкальные заявки я выполняю только в программе по музыкальным заявкам с Аленой Алёс 16.00 по пермскому времени. Так или иначе, песня классная. И это тоже.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречи!

Денис Ширяев, поэтому делай приемники громче и, конечно же, веселись и отдыхай, делай эту пятницу ярче и жарче. Ваш привет и поздравления, чтобы они прозвучали, можно отправить нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solofm. Ладно, никаких адресов, просто набирай в поиске радио Solofm, ты нас обязательно найдешь. Или в Яндексе, или в поиске сообществ ВКонтакте. Уверен, что у тебя все получится. Ты молодец, ты научился пользоваться интернетом, ты найдешь все, что нужно, как говорится. Главное, чтобы скорость позволяла, правда? Так, в группе ВКонтакте в личные сообщения можно отправить, также в чат видеотрансляции, также где-нибудь в комментариях под постом. Заглядывая к нам в чат видеотрансляции, отдельный привет отказывается, я не дочитал. Привет от Сереги Ильина и Елены Тимгановой в поселок Вильве. Большой привет ей отправляем.

Я, честно говоря, искренне удивляюсь тому, что происходит с ВКонтакте. Теперь у меня три чата видеотрансляции. Везде найду, везде все прочту и обязательно озвучу все в прямом эфире. Отправляй свои сообщения в личные группы, в личные сообщения группы ВКонтакте Радио с LFM, также в комментариях под постом тоже читаю ваши приветы и поздравления. Итак, у нас на очереди месседж прилетел. Где же оно? Вот оно. От Елены Новиковой. Огромный привет Ксении Смирновой. Пусть ее мечты сбываются. С теплым приветом не только от Елены, а также от Максима Бриленкова. Огромный привет. Хорошего настроения вам также желаем. Буквально только что оставил сообщение Светлана Миронова. Привет, Салифам, передаю большой привет своему самому обожаемому мужу Евгению Миронову, город Пермь. Люблю бесконечно, желаю хороших выходных не только Евгению. Мы пожелаем хороших выходных, мы, конечно же, Светлана.

Давайте, ребята, проведем такую интересную игру в коммуникации в эфире Радио Салифэм, да? Кто хочет в своем поздравлении вот такой классный звук в честь дня рождения? Есть у меня такая кнопочка, имеем, да, и пользуемся, собственно. Давай, пиши вперед, поздравляй, и подпись в конце — аплодисменты. Обязательно поставлю этот звук так, чтобы было намного круче, намного веселее и намного, я не знаю, праздничнее, что ли. Пиши, не стесняйся, поздравляй, ну и, конечно же, делай сегодняшнюю пятницу жаркой. Итак, у нас есть сообщение от семьи Сабаниных. Нестеренко, Музафарова, Лилия тоже присоединяется к тому сообщению, которое я сейчас озвучиваю. Ну-ка, ну-ка, что же там интересного появилось у нас в личных сообщениях группы ВКонтакте от этих прекрасных людей? А мы их знаем не понаслышке, да, абсолютно. С каждыми виделись, как говорится. Передаем привет всем, кто нас слышит, а также племяннице из Чукотки, Музафаровой Лилии, которая сейчас у нас. Кстати, вы с ней знакомы, да, в курсе, да, вы ей футболку подарили. Всем хорошего вечера. Семья Сабаниных, Нестеренко, Музафарова, Лилия тоже, наверное, подписалась к данному сообщению. Ребят, вам огромный привет, прекрасной пятницы и самых классных выходных. Далее. Кстати, и Лилия Музафарова тоже оставила свой месседж. Любимка наша, Салифэм, приветики. Хочу передать огромный привет обожаемой моей тете Римочке и дяде Вове Сабаниным от племяшки Лилии. Хорошего вечера, Солька. Вам огромный привет тоже. Еще раз справляем. И такие аплодисменты были как минимум у вас в вашей компании. Да. Далее, есть у нас заявка еще на аплодисменты. Ринат Хамидуллин пишет нам: привет, Салифэм, привет в первую очередь себе. Как говорится, ну тут уже не сам себя не похвалишь, а сам себе привет не отправишь. Никто не отправит, да? Далее, большой привет Родиону и Кашке, Настюхе Соловьевой, Мишане и Сашке Ашмариным. Ну и, конечно же, поздравляю Костяна, моего другана, с днюхой. Дай бог тебе здоровья и терпения от такого друга, как я. Ну что вы сразу-то. Ну и брата Руслана, у него завтра тоже днюха. Тут уже нам всем дай бог здоровья, да. Спасибо вам, Салифэм, вы лучшие. И аплодисменты таким прекрасным людям, как вы. Не забывайте, что как отметишь праздник, так и, собственно, встретишь утро. Так что дай вам здоровую голову на утро после всех этих празднований. И, конечно же, везде прекрасной музыки и хорошего настроения. Так, дальше у нас Павел Сергеевич пишет на эту минуту: сколько стоит запустить свою песню в ротацию? А не скажу, потому что это не сюда надо писать. Но так или иначе, я вашу заявочку перенаправлю нашему музыкальному редактору. Далее, Марина Ильичева. Ильичева, наверное. Или Ильичева. В общем, Марине большой привет. Дорогие наши Останины, вы сегодня на природе. Хочу вам передать привет. Останинам привет.

Честную девицу-красавицу. Вот, да, от нее сообщение прилетело. Ой, спасибо, вы классные, это вы классные. Не спорьте со мной, да. Только что пришел мой любимый человек, укладывал младшего ребенка спать, а мы с соседями сидим, жарим. Не знаю, тут, наверное, чепятка. Ну, в смысле, опечатка, да. Жарим котлеты на мангале. Вот это вот впервые я... Знаю, как же по-другому слово называется. В общем, впервые узнал о том, что котлеты можно на мангале жарить. Надо будет попробовать. Уверен, что не менее вкусно, чем на сковороде или в печи, в духовке и так далее. Привет моему любимому Андрею. Чуча, люблю тебя. Спасибо, что ты есть у нас. Андрей, огромный привет. И

немножко поделиться маленьким секретом. Сегодня, общаясь с нашим директором, огромный привет ему отправляем, да, между разговорами об восхищении того, что мы вскоре полетим в Людиново и съездим в Александровск на Дни городов. Да, Александровск, 29 августа ждите. Да, Людиново, 12 сентября ждите нас, мы тоже к вам приедем. Между разговором об этом ходил, ругался, значит, у нас на диджея. Почему диджей у нас ходит на работу, на завод, а у нас не в лайве сейчас играет? Но так или иначе, он всегда старается и делает очень вкусную, очень классную музыку, делает сногсшибательные миксы, о которых, кстати, пишут наши радиослушатели. В чат видеотрансляции стоит тоже заглянуть, ну и тоже послушать музыку. Возможно, и привет ваш тоже послушать, да. И Серега Ильин и Андрей Хозяшев отправляют большой привет Денису Ширяеву. Классные сэмплы, классный микс, отборная музыка, всегда топовая. Да, диджея Дениса Ширяева огромный привет отправляем в СМЗ. Как ты там поживаешь? Доехал ли ты, наш дорогой уважаемый диджей?

Ну что, у нас кунгур на связи, между прочим. Денис оставил сообщение. Не скажу, какая фамилия, попросил оставить это в секрете. Мы же секреты храним иногда. Hello, Soul FM. Привет моим детям, Варечке и Ванечке. Едем к бабушке. Слушаем вас, кунгур на связи. Кстати, бабушке тоже привет отправляйте от Александры Соловьева и диджея Дениса Ширяева. Не знаю, запомните, нет. Могу еще раз повторить. От Александры Соловьева и Дениса Ширяева. Радио Soul FM отправляет бабушке Дениса, бабушке Вари и Вани, и, я так понимаю, сыну Дениса, да? Большой привет адресуем. Ребят, рассказывайте, как вы сейчас поживаете, что делаете, чай пьете, компот, сок, возможно, сделали коктейль из прекрасного настроения со своими родными и близкими.

продолжаем общаться, продолжаем отправлять ваш привет, поздравления и признание в любви в эфир радио СРФМ. Главное, пиши, не стесняться. Я приказываю не стесняться говорить о любви, ну и, конечно же, поздравлять в прямом эфире. Просто пиши в группу ВКонтакте радио СРФМ, vk.com/soulfm, наш адрес. Личные сообщения группы, либо в чат видеотрансляции, либо в комментариях под постом обязательно озвучит твое сообщение. Есть еще один месседж от семьи Собаниных. Они поздравляют с днем рождения Куликова Руслана, который в данный момент в Питере. Желаем здоровья, процветания во всех делах. Кстати, мы тоже тут собираемся в Санкт-Петербург съездить. Там у нас очень много знакомых. Кстати, Кириллу Литвин тоже большой привет отправляем, что не отвечает мои сообщения. Написал он тут на днях и не читает. И вот придется, наверное, еще раз написать. Ладно, это уже, как говорится, наши внутренние дела, скажем так. Также оставили очень вкусные фотографии Екатерина Великая. Так она подписана в группе ВКонтакте Радио СРФМ. Что же тут мы обсуждали? Мне было интересно, что за рецепт того, той котлеты, которую они, собственно, жарят на мангале. Я сначала думал, что это, ну, я не знаю, прикол какой-то, потому что я впервые такое видел. На самом деле, там реальная котлета. Мы берем фарш для люля, то есть либо баранина, либо говядина, и на решетку в виде котлет. В принципе, все просто и легко. Но потом я, значит, увидел тот самый рецепт, который, точнее, не рецепт, а что, то, что оставили у нас в группе ВКонтакте, ту самую картинку, так знаете, просто, просто вот своими словами, если обозначить. Сочная котлета, приготовленная на мангале, покоряет с первого взгляда. И темно-коричневая корочка слегка хрустит, а внутри мясо остается нежным и буквально тает во рту. Аромат дымка обволакивает, пробуждает аппетит, а глубокие полоски от решетки придают блюду тот самый аутентичный мангальный шарм. И, в общем, да, вот так вот получилось. Я как увидел, я сейчас разговариваю, у меня у самого слюнки текут. Буду экспериментировать, ну и танцевать под радио СРФМ.

Возвращаясь в чат видеотрансляции, что у нас здесь? Большой привет еще раз отправляет Серега Ильина. Всех с медовым спасом. Спасибо диско Жакею, Денис Ширяеву. Ну и сэмпл Ладушки, конечно, для него поставим. Ты молодец, большой молодец, большое спасибо за микс. Рассказывает о том, как он отмечает, собственно, медовый спас. Чай пьет с медовухой. Что такое, не знаю. Уверен, что это безалкогольное что-то. Говорит, яблочный спас ждем. Тут вспоминается шутка из КВН. Грушевый сидр меня чуть не убил, а яблочный спас. Да. Смотрите, не это. Тут меня не обезьяничайте, чтобы голова на утро была здоровая. Пожалуйста, делаем все по-здоровски, а не по-здоровски. Да? Итак, у нас есть также сообщение от Марины Ильичевой. Так, семья Ильичевых отправляет большой привет. Кому? Кому привет? Ну ладно, тогда всем слушателям радиослепым. Да? Да. Итак, что у нас еще? Одно сообщение Екатерина Великая оставила. Добрый вечер, это Андрей, отвечает Екатерине Великой. Передайте, пожалуйста, что я ее люблю больше жизни. А котлеты — это просто импровизация. Я завладел ее телефоном. Ну, я думаю, что Андрею можно в любом случае, но... Я говорю, вот то, что вот мне фотографии мне отправили, вот теперь я стою, читаю и захлебываюсь, да? Огромный привет, приятного аппетита и прекрасного времени препровождения.

срочный привет. Все-таки напомнили о привете семья Ильичевых. Отправляет они большой привет не только лишь слушателям радио СЛФМ. Отдельный привет и самый важный Останиным. Дорогие наши Останины, вы сегодня на природе. Хочу вам передать привет. Хотим, наверное, отправить им большой

Так, ребят, у нас остается менее 7 минут до завершения прямого эфира, то есть до завершения моей разговорной работы. Ваш привет и поздравления, конечно же, прозвучат в прямом эфире, если вы их отправите нам в группу ВКонтакте «Радио СЛФМ». Пишите, обязательно все прозвучит. Санек Танкист пишет нам привет из Липецка. Хочу передать привет жене Екатерине и кумовьям

дорогие друзья, у нас остается буквально одна минута на то, чтобы я успел озвучить ваши приветы и поздравления, что вы оставили у нас в личных сообщениях группы. На данный момент у нас большой привет прилетел от Валентины Кузнецовой. Привет она отправляет коллеге Новожиловой Оксане. Большой привет Оксане, хорошего дня желаем и прекрасного настроения везде и всегда. Также Юлия Веселова, большой привет подруге Ольге Ивановой, отправляет. Скоро приеду, Лелечка, будем отдыхать, и вам прекрасного отдыха. На этом все, я с вами прощаюсь, с вами был Александр Соловьев на связи, конечно же, еще и супермикс от диджея Дениса Ширяева, который также прозвучал в эфире Радио СЛФМ. У меня такие ощущения, как будто бы тут еще какое-то уведомление прилетело, на всякий случай обновлю страницу. Нет, показалось, значит, все нормально. Все, всем пока, всем прекрасной пятницы, завтра также в 9 часов.

0: 23.00 в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио Соль-ФМ. Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встреч

Привет всем клаберам, здравствуй, огромная соленая семья. Вы слушаете клубное радиошоу Dance Hall на Sol FM. Пятница, 23.00. В ближайший час с вами я, диджей Александр Фролов. Ровно до полуночи представлю новинки от Avenue One, Grum, My Friend и других представителей танцевальной сцены. Заканчиваем трудовую неделю под микстуру из таких жанров, как прогрессив хаус, прогрессив транс и немного дип хаус. В начале часа шикарный сингл Don't Wake Up от Nora & Pure. Классный эмоциональный хит с великолепным вокалом Ричарда Уолтерса. Вы готовы? Поехали!

Радио Соль ФМ, я Александр Фролов с вами. Далее музыкант из Нидерландов Departure. Встречаем релиз, выполненный в ретро-стиле под названием Devotion. Энергичная вещь с рейв-атмосферой и цепляющим вокалом Джантин. Слушаем и наслаждаемся.

Dancehall на Soul FM в самом разгаре. Прямо сейчас звучит работа Sleepwalking от норвежца Fairplay. Интересный и крутой трек на соленой волне, так что продолжаем получать только чистые позитивные эмоции и двигаться.

Холл продолжается. Уже звучит мощный энергичный саундтрек «Moving to the Sun» от интернациональной коллаборации музыкантов «Hugel», «Alternate» и «Email Angel». Делаем свои приемники громче и в ритме города продолжаем танцевать на нашем виртуальном танцполе.

0: Слышишь музыку?
1: Слышишь музыку?
2: Да.
3: Да.
0: Ю-ху! Ю-ху!
3: Нифига. Прикольно.
0: Саша,
3: Да. Там в эфире что-то заикаться начало.
0: Ой, начинаю.

подходит к концу программа Dance Hall. Благодарю всех, кто весь этот час был вместе со мной. Как всегда, полный трек-лист и запись сегодняшнего эфира вы можете найти в группе ВКонтакте vk.com/soulfm. Подытожил сегодняшний сет музыкант из Лондона MXV, брейк с работой New Moon. Думаю, вы прочувствовали глубину захватывающих звуковых ландшафтов. Но я, Александр Фролов, хочу пожелать вам хорошего окончания вечера. Пусть ближайший уикенд подарит вам массу положительных эмоций и незабываемых моментов. Всем пока, услышимся!

0: Прикамье полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Pardon, madame, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соленое лето на

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Это Соль-ФМ. Радио соляной столицы.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим.

рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Нам 10 лет.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Три часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. В эпицентре.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур 91,5. Чусовой и Лысьва 109. Соликамск 99,1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.